мы взошедшие наверх искали правды не у тех, но от прозрения путь к просветлению получит каждый там свое.

крутит туго, и ты, конечно, вспоминаешь друга. Скажи, что дружбы может быть дороже, но кое-что есть в этой жизни все же. То, что любому словно воздух нужно, давайте все-таки признаем дружно, что в этой жизни

0: могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

0: Crocs.
1: Что за мухи влюбленного сердца? Осмотрите меня, доктора. Оно будто из красного перца и жжет, как пламя от костра.

то я сам себя, так и знайте, занесу инфекцию в кровь. Разрезайте меня, разрезайте, извлеките из сердца любовь. Разрезайте меня, разрезайте, извлеките из сердца любовь. Разводи руками доктора, пульс и вправду что-то учащенный. Вам анализ надо сдать с утра в поликлинике своей районной. На столе, когда вышел наркоз, сквозь туман я различал глаза.

0: Переменная облачность сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске до 24 тепла. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.
1: Доброе утро.

Шел трамвай с окраины в город, путь его неспешен, долог. Пассажиры дремлют, битый час. Только парень кареглазый, не приметишь его сразу, не сводил с одной девчонки глаз.

Тот трамвай и тот же город, и похожая история. Смотрю и вспоминаю нас. Тот же парень, та девчонка,

Переменная облачность сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске до 24 тепла. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Переменная облачность сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске до 24 тепла. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.

0: в ответ.
1: Без песен мир тесен. Рокс.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.
3: Если ты...

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Переменная облачность сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске до 24 тепла. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.

Здравствуй, упавшая с неба звезда, лучиком ярким горишь и сверкаешь. Знаю, ты хочешь земного тепла и о любви настоящей мечтаешь. В нежный весенний цветок превратясь, ты в ожидании счастья застыла, звездная пыль превратила пылкую страсть в воспоминания твои.

сигарет. Лезет мне в душу обманом, врет, что любви

любви больше нет. Все в этом мире не вечно, и даже звезды вдали. Только не властвует время над силами вечной любви. Будь же вовеки любима, красива, нежна и мила. Невероятная сказка, сошедшая с неба звезда.

дорогих сигарет. Лезет мне в душу обманом,

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».
4: Хочешь, я все брошу, хочешь, купим лодку, хочешь, заведем кенгуру. А хочешь, мы поедем, кроме на Чукотку. Хочешь, я что хочешь, совру. Ну, хочешь, я со всеми бабами расстанусь. Хочешь, брошу пить ход сейчас. Ну, хочешь, будет вечер, ну, хочешь, я останусь. Хочешь, я все вспомню.

я кораллы выкраду, Клары. Хочешь, нас посадят вдвоем? А хочешь, мы с Чукотки прямо на Канары, на оленях ночью рванем?

0: моя.
1: Погода на радио Рокс.
2: Переменная облачность сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске до 24 тепла. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.

Беларуси 7 утра. Доброе утро.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: Моргнуть не успели, а уже второй день лета. На календаре 2 июня, вторник.
2: Да, друзья, и по обыкновению мы с утра с Андреем всегда листаем календарь, чтобы не пропустить что-нибудь эдакое и интересное. Вот мой глаз, например, зацепился вот за какой день. День здорового питания и отказа от излишеств в еде сегодня отмечается. Друзья мои, этот праздник отмечают целых 50 государств нашей планеты уже 9 лет подряд. Он не так молод, но тем не менее. В общем, это ответ дню обжорства. Каждый из нас ответственен за состояние собственного организма. Это правда. И вот сегодня проводятся и лекции на темы, как правильно и полезно питаться, как грамотно составить меню, как не допустить лишнего веса. Уж не знаю, Андрей, пойдешь ли ты со мной на последнюю лекцию или нет, но тем не менее сегодня стоит задуматься все-таки над тем, что мы едим, как мы едим и как мы после этого выглядим.
1: Ну, сегодня лучшим советом будет: делите котлету надвое и точно не ошибетесь. Так можно этот праздник отметить. Также сегодня отмечается день спутникового мониторинга и навигации. Это технология, которая помогает в астрономии. Также эти технологии определяют местоположение объекта на Земле. Для ретрансляции сообщений радио используются, телевидение и сотовых телефонов. И вообще этот праздник напоминает о том, что современные технологии помогают улучшить нашу жизнь и делают, согласитесь, ее более комфортной и безопасной.
2: Ну, раз уж ты заговорил об этом дне, я тебе расскажу, что сегодня еще, оказывается, во всем мире отмечается день запуска бумажных змеев. Друзья, вот каждый год в мире отмечается такой интересный праздник. И, кстати, впервые упоминание о воздушном змее датируется. Я вот не постеснялась, залезла в недра интернета, и мне ответили, что датируется 2 веком до нашей эры. Вы представляете, что древние люди, за много веков жившие до нас, тоже могли запускать этих самых сказочных птичек, рыбок, бабочек. Но самой популярной моделью все-таки всегда был воздушный дракон.
1: А я, знаешь, был неталантлив в этом отношении. Был у меня воздушный змей, так ни разу его и не получилось правильно запустить. Также сегодня Всемирный день водных ресурсов отмечается. Да, друзья, в последнее время вызывает тревогу не только нехватка питьевой воды во всем мире, я имею в виду, но и ее качество. В общем, по данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 500 миллионов человек в мире ежегодно болеют от употребления некачественной воды. И этот праздник напоминает нам о том, что водные ресурсы планеты нужно грамотно расходовать и беречь.
2: Ну, а еще сегодня меня улыбнул вот этот день. Праздник падающих шкафов. Друзья, вы представляете? Вот этот праздник посвящен всем тем, кто когда-либо сталкивался с неожиданным обрушением мебели. Бывало у вас такое в жизни?
1: В детстве на сервант полез вот за конфетами, теми самыми.
2: Да-да-да. Или полочка в ванной отвалилась. Ну, или где-нибудь шкафчик, да, на кухне, как мы любим говорить.
1: Патины часы достать или что-то еще.
2: В общем, друзья, в этот день мы вспоминаем все смешные истории, связанные с падением какой-либо мебели, ну и делимся с друзьями и знакомыми. Кто знает, может, сегодня именно эту тему мы обсудим в нашем эфире.
1: Абсолютно верно. Ну, чтобы шкафы не падали, в помощь вам анкерные болты. Идем дальше, друзья. События в истории, которые мы не можем пропустить.
2: Ну вот, например, девочки, я хочу поблагодарить всех создателей стежковой швейной машинки. Кстати, она увидела свет 2 июня 1857 году в Америке. Она была запатентована. Так что спасибо, а всем швеям большой-большой привет.
1: Ну и для тех, кто любит ностальгировать, для тех, кто любит космос и космические открытия, есть сегодня событие. В 1955 году именно в этот день был основан космодром Байконур.
2: Ну что, давай обратный отчет. 3, 2, 1.
1: Поехали!
2: Поехали, друзья! Наше утро на Роксе начинается. В ближайшие 4 часа здесь, в прямом эфире, останемся с вами мы, счастливые космонавты, хотел сказать, Андрей Асимович.
1: И Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров.
0: Гороскоп.
1: Овны, вам следует доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам. Да-да, будьте осторожны.
2: Хороший совет. А тельцам нужно помнить, что пришло время избавляться от ненужного, того, что занимает место, время, силы и не приносит пользы.
1: Дорогие близнецы, этот день не подходит для договоров и переговоров. Их результат не будет стабилен.
2: Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах, а еще постарайтесь завершить начатое.
1: Дорогие львы, а вот ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких людей. Здорово!
2: Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете, конечно, донести до них свою точку зрения без нажима.
1: Ага, иногда бывает сложно,
2: кстати. И по-другому бывает.
1: Да, дорогие весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной. Проверяйте данные.
2: Скорпионы, на приходящее предложение не соглашайтесь сразу, а критически для начала обдумайте их.
1: Стрельцы, не берите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию.
2: Ну а козерогам сегодня нужно следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, для того, чтобы избежать подвоха.
1: Водолеи, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений.
2: И, наконец, рыбы. Чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи.
1: И пусть этот день принесет радость, успех, а главное, хорошее настроение всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: на подъеме.
1: Ну а следующая новость будет интересна строителям в первую очередь и у тех, и тем, у кого вопрос жилья и недвижимости очень остро стоит.
2: Ну-ка давай, рассказывай.
1: Смотри, во Франции появился многоквартирный дом. Ну, кажется, ну что тут такого? Ну, но этот такое? Дом полностью распечатан на 3D-принтере. Причем он многоквартирный, напоминаю.
2: Как интересно.
1: Да, на весь процесс печати ушло чуть больше месяца, хотя изначально предполагали, что это примерно 50 дней займет, а сделали за месяц практически. Там дом на 12 квартир, на 3 этажа. Ну, относится, конечно, он к категории социальное жилье. Но интересно, что по соседству с распечатанным домом стоит практически идентичное здание, но которое возвели по старинке. И сроки там строительства, ой-ой-ой-ой, как отличаются. Новый дом уникален не только размером, а он стал еще и первым зданием во Франции, где все несущие конструкции были напечатаны на строительной площадке вот этим принтером. Ну, понятное дело, что окна, там двери, внутреннюю отделку уже люди осуществляли. А технология такая, если кто-то не знает, принтер слой за слоем наносит такую цементную смесь и постепенно формирует каркас здания. В общем, технология интересная. Возможно, в наших краях тоже применимая. И хорошо бы, если дом за месяц возвели и сразу же решили твой квартирный вопрос.
2: Ну, это, конечно, здорово. Ты знаешь, а я сразу вспоминаю свое детство, вот когда играли в конструктор. Особенно вот когда конструктор Лего появился, это уже, конечно, чуть-чуть позже было. Когда строишь эти домики, так хочется там внутрь и походить, что-то посмотреть. И вот ты сейчас рассказываешь, а мне кажется, что...
1: О большом Лего-конструкторе практически.
2: Да, да. Ну, вот прогресс шагает такими огромными шагами вперед. Новые технологии.
1: Не стоят на месте и делают все для того, чтобы человеческая жизнь улучшалась в качестве своем.
2: Ну, во всяком случае, я думаю, что люди, которые станут новоселами в этом новом доме, целых 12 семей станут немножечко счастливее. Пожелаем им удачи, ну и пускай у них ни в коем случае потолок не протекает, и окна уверенно будут закрытыми и хорошо проветриваемы.
1: Полностью с тобой согласен и поддерживаю.
2: Спасибо тебе, Андрей, за такую интересную новость. Ну а мы, друзья, двигаемся дальше. Прямо по курсу у нас новости.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. Абитуриентам упростили получение результатов централизованного экзамена. Как сообщили в Республиканском институте контроля знаний, как только завершится обработка экзаменационных работ, на мобильный телефон, указанный при регистрации на испытание, сразу же придет бесплатный СМС. Значительно проще теперь будет делать и покупки на китайских маркетплейсах. Беларусьбанк выпустил специальные виртуальные карты. Они привязываются к счетам в белорусских или российских рублях, китайских юанях, а также долларах США. А в Минске запустили мобильный комплекс для контроля оплаты парковки. Патрульный автомобиль не имеет проблесковых маячков, и узнать его можно по магнитным наклейкам «Безопасность движения». Специальная система сканирует номера машин и сверяет их с базой оплат. Если оплата так и не поступила, при повторном проезде инспектор оставляет на лобовом стекле информационный листок.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. Зонты понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. Там Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске до 24 тепла. В Гродно воздух прогреется до 23 градусов.

0: на подъеме. Рокс.
1: Одна из центральных картин Третьяковской галереи – «Богатыри Васнецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера, очень большого размера, ее сложно было куда-либо перевести. Сегодня интересные факты об этой картине.
0: Все про все.
2: Ну, ты правильно сказала про размер, потому что размер картины гигантский, почти 3 на 4,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом, а в 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании.
1: А знали ли вы, друзья, что Васнецов писал «Богатырей» почти 20 лет? Представьте, он возил холст за собой из города в город и постоянно что-то дорисовывал.
2: Как минимум минивэн у него должен быть для этих целей. Ну а совсем скоро узнаем, с кого писали трех богатырей и у кого из лошадей были свои прототипы.
1: Если интересно, оставайтесь с нами на Радио Рокс. В следующем часе продолжим.
0: На подъеме. Рокс.

0: до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
1: Отдыхаем словно в сказке. Солнце, воздух, лес, поляна. Рядом жарятся колбаски от торговой марки «Ганна».
2: Да чего же они прекрасны! Все, как нам и говорили. Очень вкусные колбаски. Получается, на гриле.
1: Колбаски карри, колбаски с пряными травами, колбаски улитки с черемшой. Новинки от «Ганны». Откройте для себя яркие вкусы колбасок.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 72-27. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Радио «Рокс».
6: Грустных снов, цветов.

0: Дорожная обстановка.
1: Утро на Радио Рокс продолжается с обзора того, что происходит на столичных дорогах. На данный момент загруженность оценивается в 3 балла.
2: Уже можно притормозить на улице Сурганова от Платонова до проспекта Независимости, так же, как и на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
1: Не быстро движутся машины и на Шаранговича от улицы Якубовского до Академика Федорова.
2: Ну и передаем привет всем тем, кто сейчас притормозил на улице Пушкина от Притыцкого до Матусевича.

0: Реклама.
1: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
0: Радио «Рокс».

0: лжи.
1: На подъеме. Рокс.
2: Наташа, вот смотрим в календаре, видим праздник, день, когда шкаф падает, что-то такое там,
3: нет,
2: да?
3: Нет, праздник падающих шкафов. Все-таки зацепил тебя этот праздник, да, и сразу мысли стали работать.
2: Ну, конечно, у каждого из нас были какие-то личные домашние катаклизмы или трагедии, да?
3: Или мебельные катастрофы происходили.
2: Это точно. Вот мой знакомый недавно рассказывал, как он уронил телевизор свой большой, 60-дюймовый, из-за того, что на неправильные болты неправильно на стене закрепил. Это было, допустим, да? У меня было такое, что из одного маленького шланга половину кухни затопило. Хотя шланг стоил, по сути, 5 белорусских рублей. Но почему не додуматься и не поменять при покупке квартиры?
3: У меня подружка, когда меняла свою квартиру, решила сэкономить на грузчиках. И с подругой, подругу позвала, загрузили там что-то больше, чем надо в лифт. И застряли в этом лифте. И сидели там и без света, и 2 часа просидели.
2: Но зато обставленные мебелью. Шикарно, по-богатому.
3: Друзья, сегодняшний наш эфир так и назовем. Мебельные катастрофы и бытовые катаклизмы, которые вы пережили. Расскажите нам о них. Излейте свою душу. Может быть, мы вас немного успокоим или пожалеем. А может быть, и похохочем все вместе. И поднимем настроение. 699-1021 с кодом 33. Это наш Вайбер.
2: Радио Рокс М. Это наша страница ВКонтакте.
3: А если хотите позвонить и рассказать во всех красках свою историю, ну тогда, пожалуйста, дерзайте. 8017-363-1013.
1: На подъеме. Рокс.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Белорусская агропромышленная неделя стартует в Минске, сообщает Белта. В Минске в международном выставочном центре пройдут выставки «Белагро», «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш», «Хола Тупак» и «Пищевая индустрия». Всего подано около 600 заявок из 12 стран. Выставку посетят более 40 делегаций. В программе семинары, презентации, мастер-классы, конкурсы. Агропромышленная неделя завершится 6 июня. Около 3000 платных парковочных мест планируют добавить в Минске до конца года. Сейчас их около 7000. При этом усилится контроль за оплатой парковки. На автомобили со специальной цветовой раскраской будет установлена система автоматического контроля. Она будет фиксировать номер машины и определять, оплатил ее владелец парковку или нет. Если нет, через 15 минут пеший оператор совершит повторный осмотр и разместит извещение об этом. После к сумме, которую надо уплатить, добавится одна базовая величина. Белорусская железная дорога увеличила срок предварительной продажи билетов на поезда региональных линий бизнес-класса с 20 до 45 суток до отправления поезда. Приобрести билеты можно в разделе «Услуги пассажирам» интернет-сайта железной дороги, в мобильном приложении «БЧ Мой поезд», в билетных кассах. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о расставании с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Как сообщает Белта, он уведомил руководство минской команды, что принял предложение «Локомотива». Под руководством российского специалиста «Зубры» добились лучших результатов за все время выступления в КХЛ.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: «Белгидромет» обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродном.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 8:06. Утро продолжается. В студии я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина. Друзья, сегодня, напоминаем, 2 июня, второй день лета. И в календаре мы нашли праздник «День падающих шкафов». Да-да, неофициальный праздник той самой мебели, которая, ну, не смогла устоять. Или того самого крана, который не мог не сорваться.
1: Да, ну и мы не смогли сегодня устоять. Предлагаем вам такую тему. Рассказывайте о ваших косяках при сборке или установке мебели, если такие были. Ну и вообще о бытовых катаклизмах, которые вы пережили.
2: Так, Евгений вот включился в наш разговор, моментально просто вспоминает, что в студенческие годы ездили подработать на переездах квартир. Однажды поехали я и водитель перевезти людям спальный гарнитур. Загрузили в лифт тумбочки и меня, а лифт благополучно застрял. Это прям история моей подруги, Жень, да? В общем, просидели мы там полчаса. За это время водитель и хозяин мебели все занесли по лестнице. Когда пришли лифтеры и меня освободили, я получил свои деньги за работу и поехал домой.
1: Рассчитали,
2: хорошо. Я же не виноват, что лифт ненадежный. Жень, ну вот вам подпортило.
1: За моральный ущерб, наверное, выплатили.
2: Ну а что, должен же кто-то был из вас посидеть в лифте в темном, правда?
1: Посторожили лифт, получается, это оплачиваемое.
2: Впервые за отсидку в лифте дали денег.
1: Вот так. Ну, знаете, что иногда не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот это к этому случаю. А вот написал нам Олег, а я как-то решил перед женой понтануться и заменить замок входной двери. Ну, она поехала на работу, я говорю, родная, будь спокойна, приедешь, все будет функционировать.
2: Так.
1: Цитата автора. Собрал механизм, закрыл снаружи, открыть не могу. В общем, пришлось вызывать экстренное вскрытие замков, разворотили пол двери, в общем, ржали полчаса. Специалисты, которые приехали. Где-то я там напортачил. Вот это помог, конечно.
2: И Валера нам что написал. Валерий, давай просто султан.
1: Ну, бывает такое, бывает.
2: Решил освежить спальню и купил кровать с балдахином. Валер, я вот
1: спрашиваю. О, как у царей.
2: Это вы себе все чувствовал себя султаном. Вот он так и пишет, ровно до 5 утра. Кот залез на верхнюю перекладину, десантировался на ткани, рухнул вместе со своей королевской роскошью прямо на меня. В общем, султанские каникулы. Окончены, вернулся к обычному матрасу. Валер,
1: боже,
2: вы
1: мой.
2: Прям заинтриговали. Слушайте, позовите нас посмотреть на это чудо чудное.
1: А лучше купите коту батут. Видимо, у него способности есть.
2: Батут, батам.
1: Да-да-да. Ну, а вот еще пишет Сергей. А я, когда мне купили первый компьютер, решил, что способен собрать стол. Я еще школьником был. Но инструкции перепутал. И, в общем, полки левая и правая на разные стороны. Системный блок вниз головой получился. Клавиатура съезжает. Такой уклон стола. В общем, не дано мне это. Нет. Дано.
2: Так, ну и вот от Оксаны просто коротенькое, но такое динамичное сообщение. Муж собрал шкаф в прихожей и так собой гордился, что захлопнул дверцы со всей силы. Знаешь, так закончил, так...
1: Простоит века, да?
2: От вибрации со стены упала картина, сбила напольную вазу, ваза покатилась и выбила ножку этого же шкафа. Сложился как картонный домик за 3 минуты. Эффект домино в действии. Ребята, берите, пользуйтесь. Вот вам шикарный рассказ. Оксана, действительно, порадовали.
1: Чуть не сломал дом, можно сказать.
2: Не говорите. Ну что, замечательно включились вы в наш разговор, друзья. Присоединяйтесь, кто только что проснулся. Сегодня говорим про мебельные катастрофы и бытовые катаклизмы, которые вы пережили. Расскажите нам о них на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну и звоните 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме. Наши песни

0: на подъеме.
1: Через 6 минут, друзья, предлагаю вам ворваться в эфир и расставить все на свои места. У вас будет возможность. 3 новости мы принесли в студию, 1 новость придумали.
2: Такое впечатление, что ты сейчас народ приглашаешь к нам в студию уборку сделать.
1: Или разобраться с кем-то.
2: Расставить все на свои места, слушай, все у нас тут убрано, все хорошо. Ребята, а вот я приглашаю в гости степенных дам и кавалеров. Пожалуйста, мы вам и креслица предоставим, и чайку заварим. Ага. Приходите, у нас есть 3 новости, продегустируйте каждую и поймите, какая из 3 новостей правдой не является. Звоните 8-017-363-10-13.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну а сейчас узнаем правду о том, что творится на столичных дорогах. На данный момент волноваться незачем, потому что 3 балла местами затруднения.
2: Угу. Объясни это тем, кто сейчас стоит на улице Гинтовта от Шафарнянской улицы до Городецкой. Там скорость потока всего 4 км в час, и кто опаздывает на работу, ребят, 10 минут вам придется потратить на проезд.
1: 10 минут можно потерпеть, не сахарные же мы. 6 минут потеряете на Долгобродской, от Уральской до Ботанической, но это не беда. И 4 минуты можно еще потерять на Логойском тракте от Кольцова до Карбышева.
2: Целых 12 минут у вас есть для того, чтобы, друзья, преодолеть расстояние от улицы Гомарника, Карбышева, Седых до Мирошниченко и Калиновского.
1: Ну и на 8 минут задержитесь на Филимонова от Независимости до Запорожской улицы.

0: Реклама.
1: Белавтомаркет.
0: Продажа авто.
1: Белавтомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Белавтомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Радио Рокс. Наши песни.

0: Верю, не верю.
1: Приглашаем вас в студию, друзья. Новости уже готовы, и ваша задача просто прийти и победить.
2: 8017-363-1013. Это наш студийный городской номер телефона. Друзья, незамедлительно набирайте эти цифры и приходите к нам в гости. Вот уже кто-то сориентировался, сделал, и, пожалуйста, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться. Как зовут
3: вас? Валентина.
2: Очень приятно. Валентина, меня зовут Наталья.
3: А я знаю, вас слушаю.
2: Ой, спасибо, Валентина.
3: Не только вашу волну.
2: Ой, ну
1: знаете,
2: спасибо.
1: Мы богатыми будем, раз нас
3: дай
1: узнали.
3: Бог, вы были богатые и здоровые.
1: И ну, вам все. Того же
2: Валентина,
1: сразу.
2: Валентина, ну все, подкупили нас просто на пороге. Как теперь вот вас обводить вокруг пальца? Но, тем не менее, попробуем. Итак, Валентина, первая новость у нас вот какая. Швейцарская туристка вернулась из отпуска из Германии с 55 чемоданами. Вот хотите верить, хотите нет.
1: Вторая новость такая. Ученые разработали портативный УЗИ-пласты для беременных, который позволяет не прерывно наблюдать за состоянием плода в утробе.
2: УЗИ-пластырь
1: для беременных.
2: Который клеится прямо на живот.
1: Совершенно правильно понимаешь.
2: Ух ты, как интересно. И он помогает наблюдать за развитием?
1: Я так и сказал.
2: Как здорово, а? Так, прям захотелось попробовать.
1: Не знаю. Чего ты не договариваешь, Наташа?
2: Ладно. И третья новость, Валентина, из Новосибирска. Там пенсионер выиграл суд против кота, который будил его в 5 утра. Вы можете себе представить?
1: Ну, наконец-то хоть кто-то схлестнулся на юридическом поле с этими...
2: Расскажем, насколько успешно.
1: Котиками-то, а?
2: Валентина, ну какая из трех новостей показалась вам не очень правдивой?
3: Наверное, вторая.
2: Так, рассказывай, Андрей.
1: Смотрите, про УЗИ-пластырь, который позволяет мониторить состояние плода в утробе матери. В отличие от аппарата УЗИ, пластырь можно просто использовать в течение нескольких часов подряд. Он позволяет визуализировать плод, во-первых, и в реальном времени это сделать, а также отслеживать кровоток, включая подвижные структуры, такие как пуповина и тому подобное. В исследовании, описывающем изобретение, описаны решения технических проблем. Потеря сигнала иногда случается, но все это можно исправить. Испытания проводились в США и в Великобритании. Сейчас команда работает над беспроводной такой версией устройства для того, чтобы все, кто ждут ребенка очень сильно, могли контролировать свое и ребенка состояние.
2: И уж добавлю, что такие технологии особенно перспективны для регионов с ограниченным доступом к медицинской помощи. То есть, ну, действительно, есть
1: и
2: районы.
1: И вообще снизят детскую смертность, потому что если в реальном времени ты мониторишь состояние, можно очень быстро принять какое-то медицинское решение и спасти ситуацию.
2: Да, в отличие от УЗИ, которое, ну, собственно, может быть, и не
1: когда
2: надо.
1: Ты пришел, тогда делать. И посмотрели. Да.
2: Да, а тут прям долговременное наблюдение. Ну, поверили, что такой пластырь существует, Валентина?
3: С трудом верится, конечно.
2: Трудом.
3: Сейчас.
2: Ну, хорошо.
3: Наверное, тогда 55 чемоданов, потому что в самолет только если частный, а так там же ограниченное.
2: Смотрите, рассказываю, Валентина. В общем, таможенники отправили каждый из этих 55 чемоданов на рентгеновский контроль, на котором не выявили предметов, запрещенных для ввоза в страну. Представитель Федерального управления таможенной и пограничной безопасности пояснил, что в багаже находились исключительно личные вещи женщины. А, девочки, вот как надо ездить в отпуск.
3: Да.
2: Перевозка столь большого количества вещей, Валентина, через границу, оказывается, не запрещена. Любой гражданин Швейцарии может ввести багаж без уплаты пошлины при условии, что он находится при нем во время выезда из страны.
1: Вот так.
2: Вы понимаете, какую лазейку нашла барышня? 55 чемоданов. Что она
1: человек, существо изворотливое.
3: Там же ограничен вес.
2: Вы знаете что? Ничего об этом не сказано.
1: У разных авиакомпаний разные условия, поэтому все может быть.
2: Ну, я не знаю.
1: Быть.
2: Ну, в общем...
1: По габаритам, по весу.
2: Да, все как бы пропустили. Вот. Ну и давайте все-таки справедливости ради расскажем вам про третью новость. Пенсионер из Новосибирска выиграл суд против кота, который будил его в 5 утра. Там ситуация такая. Пенсионер, некий Алексей Данилов, развелся со своей супругой одногодкой в 76-летнем возрасте. Решил коня на переправе таки поменять. Бессовестный Алексей.
1: Другую найду, говорит.
2: Но жить они остались все-таки в одной квартире. Экс-супруга в качестве мести Представляете, какая коварная женщина. Каждое утро отправляла к нему кота.
1: Барсик.
2: Барсик, сходи, разбуди Лёшку-то, да? В общем, суд постановил переселить животное в комнату с более толстой дверью и в случае повторного нарушения взыскать штраф с бывшей в размере 15 тысяч рублей.
1: Российских, да. Ну, хорошо, что когти не затачивала ему еще.
2: А откуда коту? Ты знаешь?
1: А может быть.
2: А может быть. Ну что, поверили, Валентина? Ой. Коварную месть. 76 лет.
1: Все, не знаете, с какой стороны так, пришли
3: ладно,
1: компас нужен.
3: Я сейчас одну скажу, а там...
2: И
3: ну,
2: давайте.
3: Я думаю, что про УЗИ.
2: Про УЗИ. Это вторая новость, Валентина.
3: Да.
2: А я вот вам хочу все-таки подсказать. Смотрите, я пришла на Вайбер, а здесь большинство голосов за новость под номером 3. И да,
1: парадокс.
2: И голоса разделились, между прочим, между первой новостью и третьей. Не поверили в 55 чемоданов и не поверили в суд против кота.
1: Вот видите, как вы разошлись в разные стороны с нашими слушателями.
2: Андрей, считай до трех.
1: Поехали, 1, 2, 3. Новость номер
3: 1.
1: Браво, браво нам,
2: потому что
1: мы выиграли.
2: 2-0 в нашу пользу, Валентина,
3: ну,
2: вы не угадали. Подождите, давайте еще сыграем один раунд. Если бы оставался только пластырь для беременных и суд с котом, что бы вы выбрали?
1: Суд с котом, хорошо звучит.
3: Пластырь для беременных.
2: И опять мимо, Валентина!
1: Ну, не сегодня, как говорится.
2: Смотрите, юридическая абсурдность третьей новости. Суд не может вынести постановление о переселении животного в комнату с более толстой дверью. Я же специально вот этот подвох вложил Андрей в эту новость. Это его дело рук и ума.
1: И лап кота моего.
2: Да. В общем, вот такая заманка была в третьей новости. Вы ее не разгадали, тем приятнее нам, Валентина. Но так приятно было с вами сыграть. Не расстраивайтесь, приходите к нам еще и обязательно побеждайте.
0: На подъеме. Рокс.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать более 35,5 тысяч абитуриентов, как выпускники школы этого года, так и прошлых лет. Сегодня они будут писать тесты по математике, биологии, иностранному и географии. Пунктов проведения централизованного тестирования 40 – это учреждения образования в крупных районных областных центрах и Минске. Испытания по всей стране начнутся одновременно в 11 утра. Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке четвертого круга она победила японку Осаку 7-5-6-3. В игре за выход в полуфинал Арина встретится с российской теннисисткой Шнайдер. Финал женского Ролан-Гаррос состоится 6 июня. Мужчины определят сильнейшего 7 июня. О развитии событий в начале следующего часа.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродном.

0: на подъеме. Рокс.
1: Хотя картина «Три богатыря» Васнецова считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Продолжаем рассказ об этой монументальной картине.
2: Все про все.
3: Кстати, у персонажей были свои реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алеши Поповича позировал сын мецената Савы Мамонтова, брат той самой девочки с персиками.
1: Ух ты!
3: Да. Ну а Добрыня же – это автопортрет самого художника Васнецова.
1: Как интересно. А, друзья, оказывается, у коня Ильи Муромца тоже был свой натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать.
3: Ну а совсем скоро узнаем, какую сумму заплатил за эту картину Павел Третьяков и как современники Васнецова называли это полотно.
0: На подъеме. Рокс.
4: Когда садится

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на дороги столицы, и здесь видим, что движение плотное. Оценивается сервисом Яндекс.Карты в 5 баллов.
2: Да, друзья, на МКАД от Франциско Скорины до Логойского тракта 32 минуты потеряете.
1: Это самая крупная пробка на данный момент. Есть еще небольшое затруднение на Академической улице, улице Сурганова от переулка Козлова до Куйбышева на 9 минут.
2: Да, на 6 минут застрянете на Долгобродской от Уральской до Ботанической. Столько же простоите на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Ну и 6 минут проведете на МКАД от Козинца до Игуменского тракта.
1: Слушайте Радио Рок с нами, любая дорога веселее.
0: На подъеме. Рокс.
1: Ну и любое утро позитивное, потому что впереди...
3: Хохмачи!
1: Как обычно, приносим в студию шутку, предлагаем вам ее продолжить. Сегодня шутка такая. Степан считал себя выше всех. И вот здесь каждый вкладывает в эту шутку.
2: Слушай, я сразу дядю Степу вспоминаю, вот, да, на дороге как-то. Ну ладно, давай пошутим же. Степан считал себя выше всех, ну, потому что работал крановщиком, например.
1: Все правильно, да? Тогда логично.
2: Ну хорошо, не знаю, где здесь смеяться, но ничего лучшего не нашла. Друзья, может быть, у вас получится гораздо лучше, чем у меня. Пишите 699-102.1 с кодом 33, это наш Вайбер. Именно там мы ждем ваши прекрасные шутки. В конце этого часа выйдем в эфир, обязательно почитаем самые смешные и отыщем среди вас самого крутого вторничного хохмача.
1: Степан считал себя выше всех.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Гигиена легко, смело. С 28 мая по 17 июня. Шампунь Глискур 400 мл 8,99. Туалетная бумага Папия 8 штук 7,49. Прокладки Always 8,99. Так легко заботиться о себе. Мило, выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
4: Бел Автомаркет.
5: Продажа авто.
4: Бел Автомаркет.
5: Срочный выкуп.
4: Бел Автомаркет.
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Радио Рокс.

0: интерес.
1: Хохмачи.
2: А интерес у нас самый тривиальный. Повеселить себя, продолжить шутку и удивить окружающих. Напоминаю, начало шутки такое. Степан считал себя выше всех.
3: Да, Степан считал себя выше всех, потому что мог переплюнуть любого. Света так написала. Ну, неплохо, игра слов, да?
2: Да, Степан верблюд мог переплюнуть любого. Можно так докрутить. Сергей считает, что Степан считал себя выше всех, пока под ним не сломалась стремянка. Да, бывают в жизни такие падения.
3: Артем пошутил. Степан считал себя выше всех, когда стоял на обзорной площадке Останкинской башни.
2: И был прав. Да, своеобразно. Логично. Елена продолжает. Степан считал себя выше всех, гордо расхаживая по пляжу в стрингах и с пилоном в руках.
3: Да, где-то выше, где-то ниже. Александр пошутила. А вот тут Александр вспомнил мемчик. Помнишь такой?
2: Знаменитый.
3: Степан считал себя выше всех, когда ему кричали «Степан!»
2: Вспоминайте, друзья. Кто не в курсе, тот узнает скоро. Евгений считает, что Степан считал себя выше всех, потому что он родился в агрогородке Малое Высокое.
3: Это прекрасное далеко, а здесь Малое Высокое.
2: Все такие.
3: Владимир пошутил. Степан считал себя выше всех, потому что работал звездой на новогодней елке.
2: Ай, в этот костюм наряжаться, на елку залезать.
3: Руки царапают.
2: Что за работа? Да. А Сергей думает, что Степан считал себя выше всех, и за глаза дразнили его оглобля.
3: Оглобля пошел. Валера с нами. Степан считал себя выше всех, потому что мошенники развели его, подсунув ему документы наследного принца Бахрейна.
2: Ну, а потом документы превратились в тыкву. Логично,
3: хочешь,
2: мошенники.
3: Хочешь, да, начнешь.
2: Вот, а Денис значит. Говорит о том, что Степан считал себя выше всех, пока однажды не встал в ворота и не встретился лбом с перекладиной. Это что надо сделать?
3: Это
2: сальто
3: больно.
2: Назад?
3: Ира пошутила. Степан считал себя выше всех, но женившись попал под каблук.
2: Вот так
3: частенько бывает.
2: На взлете его подрезали. А вот Татьяна говорит, что Степан себя считал выше всех, но жена сказала, не отвлекайся и вытирай посуду.
3: Люстру, а не посуду.
2: Может и люстру, а может и посуду.
3: Ну так это важно.
2: Какая разница?
3: Саня пошутил. Степан считал себя выше всех, потому что работал воспитателем в детском саду.
2: А там действительно он был выше всех.
3: Саша, хорошая шутка.
2: А Оля продолжает так. Степан считал себя выше всех, потому что жил на чердаке.
3: Ага. Ну и вот давай попробуем шуточку почитаем. Степан считал себя выше всех, пока его клетку не сняли с верхней полки зоомагазина.
2: Вот такой вот Кеша попугай. А в нашем случае
3: мне понравилась шутка от Сани, потому что работал воспитателем в детском саду. От Владимира, потому что работал звездой на новогодней елке.
2: Протирай люстру, хорошая шутка.
3: Замечательно. И Сергей пошутил, пока под ним не сломалась стремянка. Ребят, ну все молодцы. Аплодируем всем, двигаемся дальше. На часах 8.56. Сейчас немного хорошей музыки, потом выпуск новостей, а в следующем часе обязательно встретимся и продолжим обсуждать нашу тему.
2: Сегодня говорим о косяках при сборке или установке мебели, или о бытовых катаклизмах, которые вы в своей жизни переживали. Своими историями делитесь у нас на Вайбере 699-102.1 с кодом 33.
3: Уже появилась страничка ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Это точно. Ну и номер телефона неизменный 8017-363-1013.
0: На подъеме. Рокс.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор сегодня планируют сдавать более 35,5 тысяч абитуриентов, как выпускники школы этого года, так и прошлых лет. Они будут писать тесты по математике, биологии, иностранному и географии. Испытания по всей стране начнутся одновременно в 11 утра. Граждане смогут открывать цифровые счета в цифровых белорусских рублях по заявительному принципу, рассказал член постоянной комиссии Палаты представителей Алексей Райко, сообщает Белта. Цифровой белорусский рубль по номиналу будет равен одному наличному или безналичному белорусскому рублю. Депутат добавил, что Беларусь в плане внедрения цифрового рубля находится на начальной стадии. Речь идет о подготовке правовой основы. В Мингорком природы объяснили необычный цвет воды у берегов Цнянского водохранилища. Признаков сброса неустановленных веществ не нашли. Причина – естественный процесс образования метафитонных матов, сообщает Белта. Метафитон – это всплывшие фрагменты биоразрастания дна, либо собравшиеся на воде планктон, водоросли, бактерии и грибы. А спасатели напомнили о факторах опасности при грозах, сообщает Белта. Сегодня местами в западных районах республики ожидаются дожди с грозами. В такую погоду есть риски повреждения линий связи и электропередачи, отключения электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, пожаров в жилых зданиях. О спорте. Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке четвертого круга она победила японку Осаку 7-5-6-3. В игре за выход в полуфинал Арина встретится с российской теннисисткой Шнайдер. Финал женского Ролан-Гаррос состоится 6 июня.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродном.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 9:07, точное столичное, друзья. Ну, а Радио Рокс — это волна, которую слушают абсолютно все. И сегодня, 2 июня, у нас день мебельных курьезов. Вот помните эти советские стенки и шкафы 3 тонны веса, которые переезжали только вместе с домом? Я вспоминаю наши переезды. Папа был военным, всегда это сопровождалось.
2: Это ужас
1: прямо
2: просто.
1: Грузовыми машинами. Да, грузчики, ну какие грузчики? Конечно, соседи помогали. И обязательно потом мама накрывала стол. Не знаю, ребят, ну, мои воспоминания полны вот всяческих приятных таких
2: красок.
1: Но,
2: знаешь, в то время элементы делались на совесть, и каждый отдельный был очень тяжелый сам по себе. Попробуй ты это все разгрузи и перенеси, а тем более собери. Вот сегодня про сборку в основном мы говорим, какие косяки при сборке мебели у вас возникали.
1: А может быть, не при сборке, может, вы уже что-то повесили, у вас что-то там сорвалось или оторвалось, а может быть, действительно прорвало где-то кран. В общем, бытовые катаклизмы и мебельные катастрофы сегодня обсуждаем.
2: А вот пишет нам Павел. У меня был такой случай, признаюсь. Фамилию не называйте, ну-ка, потому что краснею. Собирал стеллаж. Логично, что никогда этого не делал. Залез на YouTube посмотреть, как это все происходит. Ну и, собирая, пропустил момент, где нужно закрепить заднюю стенку. Через час конструкция сложилась гармошкой вместе уже с книгами, которые я там расставил. Как карточный домик. Вот жена обрадовалась. Наверное, до сих пор вспоминает тот случай.
1: Да.
2: При любом сборище с гостями и родственниками.
1: А вот вам, пожалуйста, еще история из жизни. Едвига Ивановна нам написала. Как-то мы встречали Новый год у друзей. Елка у них была высокая, прям под потолок. И вот, когда до Нового года оставалось минут 40, хозяину дома показалось, что звезда на верхушке елки сидит неровно. Ну, вы понимаете уже, что было дальше.
2: Перфекционист немножко.
1: Понятно. Встал на табуретку, чтобы поправить. Потерял равновесие. Рухнул всем весом на эту елку. Елка сломалась пополам, игрушки рассыпались. Все в шоке, бросились собирать, связали кое-как, минут за 5 до встречи Нового года все исправили, благополучно уселись за стол, отошли от шока и весело продолжили праздник. Вот такие воспоминания, ну тоже так себе, знаешь, перед Новым годом такая...
2: Вот и не верь в Гринча, который хотел украсть Новый год и Рождество, да?
1: Точно.
2: А вот еще история от Алексея. Я вот не думал, что такое в жизни происходит, только на видео такое видел.
1: Ну-ка.
2: Заказал диван-трансформер. Вроде все хорошо.
1: Ну,
2: механизм,
1: да,
2: раскладывается в кровать со скоростью мышеловки. Очень быстро, да?
1: Да?
2: Первая ночь. Поднимаюсь попить воды. И диван почему-то складывается сам вместе со мной. Пищал так, что прибежали мои все домашние меня освобождать. А представь, как страшно. Просто диван вместе с тобой складывается.
1: Ну, конечно,
2: и теперь
1: что?
2: Ты гимнаст. Хочешь ты этого или нет?
1: Да уж. Так, Андрей написал. Ну, ребята, первое предложение меня уже сразило. Решил пьяным поклеить обои.
2: Лучшая идея. Лучше.
1: Андрюха, молодец. В общем, поклеил наискось. В одном месте больше от потолка, в другом меньше, но как по-другому, правильно? Штормил же, наверное. Жена пришла, увидела, начала кричать, что косо. Я посмотрела и говорю, фотограф косой, так сфотографировал. Вот так и осталось. Ребят, срывать не стали.
2: Хочется сказать нашему герою, не слушайте никаких завистников. Пользуйтесь фразой, что я художник, я так вижу.
0: Рокс. На подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну а что между нами, кроме взаимопонимания и радости? А радости от того, что через 6 минут мы вновь встретимся тесной компанией в нашем кинотеатре.
2: Да, и сегодня, кстати, завозим замечательный фильм, культовый, музыкальный, выпуска 2008 года, основанный на одноименном бродвейском мюзикле с песнями легендарной группы ABBA. «Мама Миа!»
1: Ох, вспомнила,
2: сегодня вспоминаем
1: хорошо,
2: этот фильм чудесный. Ходила в кинотеатр, смотрела, получила огромное удовольствие.
1: Хватало, да?
2: Ну, ты знаешь что, как-то было очень весело. И, конечно, актеры, и сама
1: атмосфера, постановка,
2: музыка. Все это, конечно, вот очень-очень запомнилось, друзья. И сегодня захотелось вспомнить этот музыкальный фильм. Если хотите вспомнить его вместе с нами, ну тогда приходите в гости. 8017-363-1013 и делайте это минут через 5-6.
0: Дорожная обстановка.
1: А информацию о дорожной обстановке слушайте прямо сейчас. 3 балла в Минске, местами есть затруднения.
2: Затруднения есть на МКАД от улицы Козинца до Грома. 18 минут проведете там.
1: 7 минут потеряете на МКАД от Байкальской улицы до улицы Нестерова.
2: Столько же простоите там же на МКАД от улицы Мирошниченко до Долгиновского.
1: Ну и на Шаранговича можно задержаться от Якубовского до улицы Академика Федорова, но ненадолго, всего лишь на 6 минут.
2: Столько же простоите на Красной и Кубоколоса от проспекта Машерова до Богдана Хмельницкого и 5 минут проведете на улице Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, от проспекта Независимости до Тимирязева. Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро веселее.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Может быть, от бокала Бакарди.
0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля «Молодечно» и 21 июля «Минск». Организаторы ГУ, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ, Дворец культуры города «Молодечно». 12+.
3: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век Бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис «Дольки» и доставка по всей стране. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Радио «Рокс».
4: Наши песни.

0: про кино.
1: Прямо сейчас переходим к горяченькому. Поговорим о знаменитом мюзикле, можно сказать, под названием «Мама Мия».
2: Да, друзья, вы знаете, что с удовольствием вот вспомнила об этом фильме. Кстати говоря, приходите в гости 8017-363-1013. Картина в свое время собрала более 600 миллионов долларов. И подарила прилично людям просто невероятную атмосферу лета, романтики и зажигательных танцев. Ну и вот несколько интересных фактов. Оказывается, Пирс Броснан не знал, о чем фильм. Когда актера пригласили в проект, ему просто сказали: «Пирс, съемки будут проходить в Греции, а твоим партнером станет Мэрил Стрип». Пирсу больше вообще ничего
1: идет
2: не надо было. В общем, он был сильно удивлен. Согласился, подписал контракт. Он удивился только тогда, когда узнал, что ему придется петь и танцевать в обтягивающем костюме. Это тебе не просто так, понимаешь?
1: Но поздно, подпись уже поставил.
2: А на самом деле думал, что будет серьезная драма. Вот так вот люди подписывают контракты, а потом становятся
1: заложниками.
2: Еще более счастливее. Да. Доброе утро.
3: Доброе утречко.
2: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
3: Меня зовут Ольга.
2: Оля, очень приятно. Оля, ну смотрели кино это?
3: Вы знаете, смотрела, ну как-то мне не вошло. И вот,
2: да?
3: Не знаю, да.
1: Не ваш формат, да?
2: Ну, слушайте, давайте мы сегодня, может быть, по второму кругу пройдемся, а вдруг что-то да и зацепит. Ну,
1: и вдруг уже с таким осознанием вы еще раз пересмотрите, и будет интереснее.
2: Никто не знает. В общем, друзья, на вкус и цвет товарища нет. Мы никому ничего не навязываем, но будем... Кстати говоря, вы знаете еще интересный факт, что все актеры в этом фильме пели свои партии самостоятельно. Перед съемками они прошли экспресс-курс вокала.
1: И все вживую работали?
2: Все вживую. Я с таким удовольствием
1: низкий
2: вчера
1: поклон
2: переслушала и пересмотрела вот песню, записанную Мэрил Стрип. Она ее записала в фильме с первого дубля. И этим самым растрогала вообще всю студию и всех-всех, кто за этим процессом наблюдал.
1: Кстати, Мэрил Стрип не считает себя вокалисткой. Да. Говорит, что мои данные посредственные, но, судя по фильму, она лукавит где-то.
2: И, кстати, после съемок этого фильма, остров, на котором снимался, он называется остров Скопилос, стал туристическим хитом. Туда прям потянулись туристы для того, чтобы, естественно, стать свидетелями вот этих самых съемок и мест. В общем, я пока рассказывала, забыла, как зовут нашу гостью. Простите,
3: Ольга.
2: Пожалуйста. Олечка,
3: Ольга,
2: извините, ради бога. Да, Оль, в общем, у нас 5 вопросов, 10 ответов. Давайте начнем. Удачи вам. Итак, Оля, вспоминайте, зачем Софи тайно пригласила на свадьбу троих бывших мужчин своей матери? Первый вариант, чтобы узнать, кто из них настоящий отец, и позвать его к алтарю, или чтобы заставить их выплатить алименты за последние 20 лет?
1: Вот оно что.
3: Заставить вести к алтарю.
2: Да.
1: Точно.
2: Но алиментов бы тоже хотели, но я думаю,
1: не
2: там все в порядке. Да. Второй вопрос. Кем по профессии оказался Сэм, персонаж Пирса Броснана? Он был архитектором, который когда-то нарисовал проект таверны Донны, или шеф-поваром, специализирующимся исключительно на греческом салате?
3: Первый вариант.
2: Правильно, он был архитектором. Верно. Какую деталь одежды вспоминаете из своего старого сценического костюма Донна находит в сундуке, когда вспоминает молодость? Она находит яркие сапоги на огромной платформе или огромный неоновый кокошник?
3: Нет, сапоги. Вот.
2: Конечно, сапоги.
1: Где-то
2: все
1: Снегурочкой
2: верно
1: подрабатывала с,
2: да,
1: кокошником,
2: Оля,
1: неоновым.
2: Все помните. Четвертый вопрос. Почему Гарри Брайт, персонаж Колина Фёрта, получил в дневнике Донны прозвище Гарри Металлург? В молодости он косил под заядлого панка и рок-музыканта с электрогитарой, или он работал на сталелитейном заводе в суровом Челябинске?
3: Все-таки панк.
2: Конечно.
1: Не Челябинск, да?
3: Большой.
1: Вот и выяснили.
2: Оля, хорошо, идем. Ну и последний вопрос. Что начинает бить прямо из-под пола в церкви во время финальной свадебной сцены? Настоящий геотермальный источник, ну то есть вода, который разрушает плитку, или фонтан из греческого вина урожая 1985 года?
3: Наверное, все-таки первое.
2: Настоящий источник, но Андрей хотел фонтан из вина. Давайте аплодировать.
3: Ура!
1: Браво!
2: В общем, открываем...
1: Говорили, не зашло.
2: Откупориваем шампанское и поливаем, в общем-то, нашу победительницу, Оль. Передавайте приветы. 5 из 5. Супер.
3: Спасибо. Всем приветик. Просыпаемся уже от холода. Настраиваемся на хороший уровень. Легких экзаменов.
2: Деткам, да.
3: Все, что было хорошо. А приветики сестрице и Анатольевне, они, которые всегда болеют за вас и за нас.
2: Ура!
1: Оля, вы как главная бабочка в стране. Всех разбудили, всех куколок подняли на ноги и заставили болеть за себя.
2: Спасибо вам огромное. Было очень приятно с вами поиграть.
0: На подъеме.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В Беларуси стартовала большая оздоровительная кампания, сообщает СТВ. Планируется, что в лагерях отдохнут и наберутся сил более 400 тысяч детей. Государство выделило на эти цели 84 миллиона рублей. Главный тренд этого сезона – развитие тематических смен, где традиционный отдых сочетается с обучением, спортом и патриотическим воспитанием. А в Главном статистическом управлении Минска рассказали, что в столице проживает более 350 тысяч детей. Это более 17,5% населения города. Среди них более 49% девочек и почти 51% мальчиков. Средний возраст матери при рождении первенца составил 30 лет, при рождении последующих детей – 34 года. Самые популярные имена для мальчиков – Михаил, Матвей, Тимофей, Роман, Марк. Для девочек – Ева, София, Анна, Мария, Варвара. О развитии событий в начале следующего часа.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродном.

0: на подъеме.
1: Хотя картина «Три богатыря» Васнецова считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Продолжаем рассказ об этой монументальной картине.
0: Все про все.
2: Кстати, у персонажей были свои реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алеши Поповича позировал сын мецената Савы Мамонтова, брат той самой девочки с персиками.
1: Ух ты!
2: Да. Ну а Добрыня же — это автопортрет самого художника Васнецова.
1: Как интересно. А, друзья, оказывается, у коня Ильи Муромца тоже был свой натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать.
2: Ну а совсем скоро узнаем, какую сумму заплатил за эту картину Павел Третьяков и как современники Васнецова называли это полотно.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги и рассказываем о том, что местами есть затруднения, но в целом ситуация хорошая. Загруженность оценивается в 3 балла.
2: На улице Червякова, Долгиновском от Каховской до Пригородной 12 минут простоите. На Якуба Колоса от улицы Калинина до Волгоградской 11 минут.
1: Скорость потока всего 9 км в час на проспекте Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого.
2: 7 км в час. Вот с такой скоростью двигаются машины на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской.
1: И самая невысокая скорость потока 5 км в час на Партизанском проспекте от Ангарской улицы до улицы Варвашении.
0: Пароль.
2: А сегодня, Андрей, твоя очередь отгадывать слово пароль. Я с удовольствием прошу тебя удалиться.
1: Снимаю шапку, бросаю ее на пол и ухожу.
2: Ну хорошо, друзья, а у нас есть возможность таки послушать это слово.
3: Пароль администрация.
2: Опачки. Слушайте, мне кажется, что... Не так давно мы его отгадывали.
1: А что такие озадаченные лица?
2: А может быть, мне кажется. Ладно, хорошо, давайте попробуем отгадать это слово, но подсказки мы ждем только в виде имен существительных, то есть слов, которые отвечают на вопрос «что?», «кто?», вряд ли, наверное. А может быть и «кто?», да? Что-то можно подсказать и таким.
1: Сама с собой заспорила, мне это нравится.
2: Главное, чтобы не имя собственное. Доброе утро.
1: Доброе.
4: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
4: Наталья.
2: Наталья.
1: Вы славитесь тем, что помогаете очень быстро людям.
2: Мы
1: давайте.
4: Спасибо. Андрюша, управление.
2: Управление.
1: А, так это ж администрация.
2: Слушай, мы не отгадывали?
1: Я серьезно администрация?
2: Да, а ты не
1: знал? Я же на дурку кинул.
2: Ты ж мой хороший, да?
1: И сделал вид, что знаю.
2: Мы такое слово не загадывали?
1: Нет, такое слово не загадывали.
2: Во всяком случае, ты его точно так не отгадывал.
1: Ох, сегодня мне должно вести во всем, ты посмотри.
2: Давай тогда вместе прогуляемся.
1: Давай.
2: Может быть, и мне
1: действительно администрация?
2: Да, смотри. И вот, кстати, на Вайбере было несколько подсказок, кто успел написать, все написали руководство. А вот Наталья написала, да, это слово было. Ребят, ну так
1: было?
2: Случается. Во всяком случае, смотрите, Андрей неподдельно радовался. Я тоже не помню.
1: А знаешь, мне бы в голову сразу пришло управление, там, водитель, возможно, вот что-то такое. Хотела я сказать, но думаю, брякну администрацию.
2: Ты сегодня брякнул как надо. Вот брякай почаще, нам понравилось.
1: Это точно.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Стань звездой этого лета с Мило. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Может быть, от бокала Бакарди.
0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ Дворец культуры города Молодечно. 12+.
3: Радио Рокс.

0: на подъеме.
1: Карусель, карусель, завертела нас. Сегодня говорим по теме, знаете, не самой такой очевидной. Спрашиваем о косяках при сборке или установке мебели. А может быть, какие-то бытовые катаклизмы у вас случались, вы их пережили. Ну, у каждого из нас такая история имеется.
2: 100%. Серега написал свою. Я с детства был мальчиком спортивным. Как-то попробовал подтянуться и сделать уголок на люстре. Получилось. Потом решил повторить этот фокус. Подтянуться на люстре и сделать уголок, Сережа.
1: Советский цирк умеет делать чудеса.
2: Это хорошо, да. Когда пришли гости на какое-то событие, уже не помню, я уверял маму, что делал это, и было все окей. Но на этот раз произошло просто... Я потерпел фиаско. Люстра рухнула вместе со мной, да тем более на праздничный стол.
1: Сережа, вот гимнаст пропал один, понимаешь, в этот момент. Может быть, медали бы завоевал какие-то.
2: Зато с тех времен, знаешь, какие бицепсы накачал. Я уже видела, Серега, так держать, но не на люстре, пожалуйста, это все держать.
1: А вот Танюш пишет, да, в основном мужчины нам сегодня свои истории присылают,
2: ну,
1: а вот Таня написала, а я купила кресло-мешок, ну, знаете, эти, которые с гранулами, там удобно садишься, падаешь.
2: Да.
1: В общем, засыпала гранулы в чехол, потом поняла, что внутренний мешок порвался, всю квартиру потом пылесосом 3 дня пылесосила, а кот до сих пор находит шарики в своей шерсти.
2: Ну, это, кстати,
1: они такие при липучие, конечно. Ну.
2: Так, Елена написала, наша первая покупка с мужем после свадьбы была стол-книга. Ой, слушайте, да, это полезная штуковина, у меня тоже есть. Муж аккуратненько разложил на ковер и стал складывать. Поднял этот
1: мастер.
2: Стол, а все шурупы вылезли наверх. С тех пор, ребята,
1: вот,
2: проверяем длину шурупов. Да, Лен, вот и такая история есть в летописи вашей жизни.
1: Это у меня, похоже, случай был, когда я школьный детский стол собрал не в ту сторону, понимаешь, потом пришлось разбирать все, делать заново. Ну, а вот еще есть история о человеке-сантехнике, как о себе пишет Николай. Решил заменить смеситель на кухне, поразить жену. Перекрыл не тот вентиль, потом его вообще оборвал, залил соседей снизу кота и 1,5 килограмма гречки. Гречку потом сушил феном.
2: Ой, ну ладно.
1: Гречка дороже всего, понимаешь? Кот сам высохнет.
2: Ну, каждому свое. Друзья, огромное спасибо. Вот следующую порцию ваших посланий мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
2: А еще можно позвонить и рассказать свою историю 8017-363-1013. Но сделать это лучше уже в следующем часе после выпуска новостей.
0: На подъеме.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. В Беларуси стартовала большая оздоровительная кампания. Сообщает СТВ, планируется, что в лагерях отдохнут и наберутся сил более 400 тысяч детей. На эти цели выделено 84 миллиона рублей. Главный тренд сезона – развитие тематических смен, где традиционный отдых сочетается с обучением, спортом и патриотическим воспитанием. А в Главном статистическом управлении Минска рассказали, что в столице проживает более 350 тысяч детей. Это более 17,5% населения города. Мальчиков чуть больше, чем девочек. Средний возраст матери при рождении первенца – 30 лет. При рождении последующих детей – 34 года. Самые популярные имена для мальчиков – Михаил, Матвей, Тимофей, Роман, Марк. Для девочек – Ева, София, Анна, Мария и Варвара. Белорусская агропромышленная неделя стартует в Минске, сообщает Белта. В Минском международном выставочном центре пройдут выставки «Белагро», «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш», «Холо Тупак» и «Пищевая индустрия». Всего подано около 600 заявок. Из 12 стран выставку посетят более 40 делегаций. В программе семинары, презентации, мастер-классы, конкурсы. Агропромышленная неделя завершится 6 июня. Правоохранители задержали 3 курьеров-аферистов, изъяли 30 тысяч рублей. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Большинство из преступлений предотвращено. Инициирована блокировка 6 фишинговых интернет-ресурсов, приостановлены расходные операции по 20 счетам. При общении с потенциальными мошенниками по телефону надо прекратить разговор и сообщить в милицию.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: «Белгидромет» обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродно.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10 часов и 6 минут. Точное столичное, друзья. Вы на Радио Рокс. Это утреннее шоу «На подъеме». В студии по-прежнему работаем мы, веселые ведущие. Я Наташа Ладыгина.
2: И веселый ведущий Андрей Симович.
1: Да, друзья. И мы традиционно в это время передаем привет. И сегодняшний день не исключение. Дорогие автомобилисты, все, кто сейчас за рулем, профессионалы и любители, начинающие и бывалые, ловите приветище огромные с самыми наилучшими пожеланиями хорошего дня.
2: Ну и отдельный привет передают тем, кто занимается сборкой и продажей мебели, потому что тема у нас сегодня актуальная. Спрашиваем о ваших мебельных косяках. Может быть, они произошли при сборке или установке мебели, а также о бытовых катаклизмах, которые вы, слава богу, пережили.
1: Да, Женя нам написал, в 90-е сын выезжал с семьей из моей квартиры. Он жил там временно, я жил в другом месте и оставил мне секцию, которую он купил. Так вот, прошло с тех пор уже 30 лет, и что там за ней, вообще неизвестно. Она все время не двигалась, потому что неподъемная, очень тяжелая. Когда-нибудь, конечно, уберется. Женя, вы что? Вы правда из 90-х годов стоит у вас стенка, вы ее еще вообще ни разу не сдвинули с места?
2: Скоро будет антиквариатом, да.
1: Точно.
2: Ну, а вот есть случай от Геннадия. Пишет Геннадий, признаю, глуп, признаю, виноват. Ну, и вспоминают мне это еще до сих пор. В общем, решил стол починить, открутил ножки и забыл об этом, встал его переворачивать, и столешница прямо на палец, на большой палец ноги упала. Раздробила ноготь, он почернел. В общем, не до стола мне следующие несколько дней было. Но родственники до сих пор меня как мастера-ломастера вспоминают.
1: Так, а вот Света написала, смотри, что заказала как-то дизайнерский, ну, в кавычках, пуфик.
2: Так.
1: Прихожую по интернету. Привезли коробку, открываю, а он размером с пачку сигарет. Оказалось, мебель для кукольного домика. Зато теперь у моего кота есть свой элитный трон. Вот такие казусы случаются, когда заказываешь где-нибудь в интернете.
2: Обращайте внимание на масштаб.
1: А потому что мы, девочки, на размер, вот, ну, вот когда покупаем что-то, видимо, плохо смотрим. Мы в другом месте, видимо, смотрим хорошо.
2: Вот.
1: А вот покупки что-то у нас в голове не укладывается. Сколько это, как это?
2: Ну, а Анатолий собирал шкаф-купе, и в конце остались, по традиции, лишние детали. А в моем случае, пишет Анатолий, это были направляющие. В общем, дверь теперь вылетает каждый раз, когда я чихаю, и не держится совершенно, а храню только пылесос в этом шкафе, внутри шкафа-купе. В общем, да, бывает такое, что и не хватает деталей, допустим, производитель не положил, и тогда начинаешь колхозить, что-то придумывать своим умом. А вот в нашем случае лишние детальки остаются.
1: Ну да. Слушай, а вот, ну так, не коллапс, а очень, мне кажется, здоровская история, теплая. Сережа написал, дочка играла как-то в прятки и спряталась в нише под диваном. Вот. Но мы в детстве многие прятались, да? Мы с женой искали ее полчаса, вообще чуть с ума не сошли. А диван в то время тихонечко похрапывал. Ребенок там просто уснул. Вот такая история у нас была, связанная с мебелью. Ну что, друзья, ваши истории мы по-прежнему ждем на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33, на нашей страничке ВКонтакте Радио Рокс М, и можно позвонить 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: На подъеме.
2: Ну а совсем скоро стартует рубрика «Шлягер-шоу», где мы будем слушать хорошую музыку, находиться в хорошей компании, ну и получать прекрасные подарки.
3: Друзья, звоните 8017-363-1013, поиграем.
1: Дорожная обстановка.
2: А на дорогах столицы все как надо. 3 балла. Местами есть небольшие затруднения, но это же не страшно.
3: Ну как не страшно? Ну, конечно, не страшно. По сравнению, ты знаешь, с мировым коллапсом или с какими-нибудь...
2: Или в Москве в пробке застрять
3: вот
2: какой-нибудь.
3: Действительно, ты еще в Дубае в пробке не стоял. Там вообще несколько часов можно провести. На улице Якуба Колоса от Богдана Хмельницкого до Волгоградской 14 минут, 12 минут на Червяково-Долгиновском от Каховской до Пригородной и каких-то 8 минут всего лишь на улице Лобанка, Кунцев от Мазурова до Матусевича. Добавить что-нибудь?
2: Честно говоря, добавить больше нечего.

0: Реклама.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: А нам хочется слушать музыку и выигрывать. Тем более, что подарки для эфира предоставил производитель косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dina.by.
2: «Доктор Дина» дарит ощущение комфорта и радости, свободы движения. «Доктор Дина» – передовые технологии в средствах личной гигиены. Друзья, ждем вас у нас в гостях. Звоните 8017-363-1013. Песня уже заряжена. Она уже, так сказать, переработана искусственным интеллектом. И что же на выходе будет, мы и сами не знаем. Но, честно говоря, пришлось привязать нашего звукорежиссера к стулу, попытать его немного пощекотать. Да, ну и, в общем-то, он сдался, показал нам название песни. Так что мы сегодня с Андреем в полном, так сказать, доумении.
1: Ну, знаете что, хочу сказать вам, что песня достаточно известная. Проблем никаких не будет, не стоит бояться и переживать.
2: Сейчас как доктор, как будто уговариваешь пациента
1: как комарик укусил.
2: На операционный стол. Друзья, ну, во всяком случае, в нашем случае это будет весело. 8-017-363-10-13. Ну, а также можно сыграть на нашем вайбере, прислав туда свой верный, как мы думаем, ответ.
1: Знаешь,
2: 699-102-1 с кодом 33.
1: Многие говорят, ну, зачем же вы помогаете участникам, которые приходят в нашу студию?
2: А помогали вот... и будем помогать.
1: Все верно. Да? И вот встречаем нашего гостя. Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
3: Олеся.
1: А вы в хорошем настроении.
2: Олеся. Сейчас послушаем, как искусственный интеллект нам споет. И давайте попробуем отгадать, что же это за песня и кто ее исполняет. Олеся, болеем за вас. Поехали.

0: Да.
1: Очень красиво.
2: К сожалению, нет. Не знаю я это.
1: Олеся, вы зазнаете все знаете. Про что пелась песня?
0: Мальчик или девочка поет? Давайте с этого начнем.
2: Ну, девочка.
0: Ну, вот уже теплее.
1: Вот подсказал.
0: А если, допустим, волосы не очень длинные у этой исполнительницы, слушай, ну вам так, легче станет
1: от этого? Мы тогда завтра будем гадать. Давай все-таки начнем с названия. Про что пелось в песне, Олесь? Вспоминаете?
2: А пушка, что-то.
1: А что
2: такое
1: еще, какие слова?
0: Хорошо,
1: были?
0: А в котлеты иногда что вы добавляете? Есть какой-то тайный ингредиент? Может, каша какая-то?
1: Не-не-не, вообще ты не сюда пошел. Хотя, конечно, я тебя понимаю.
2: Нет, я эту песню точно не знаю.
1: Я не добавляю.
2: Даже и приблизительно.
0: Так вы выбрасываете белый флаг, что ли, Олесь?
1: Олесь, что бесполезно вам помогать. Ну, хорошо, это тот случай, когда игрок сам отказывается от помощи.
0: Но хотелось помочь.
1: Олеся, оставайтесь на линии, сейчас узнаете, какой ответ. И скажете, эх, почему же я Андрюшку-то не услышала? Что ж я в котлеты там добавляю? Да. Доброе утро.
3: Доброе утречко.
1: Ой, как вас зовут?
0: Вы спешили, вы успели.
3: Это мой день, да.
0: Это ваш определенно.
3: Солнышко мое, Татьяна Овсиенко.
1: Ну, не так, чтобы уменьшительно ласкательно, а просто она так и говорит. Как она говорит? Давайте послушаем.
3: Солнце мое.
1: Правильно.
0: Вот видите, человек сам себя настраивает.
1: В какой столовке ты ел котлеты с овсянкой?
0: У меня жена иногда добавляет в котлеты.
1: Нет, это нормально, кстати. Здоровое питание, нормально.
0: Достаточно неплохо получается. Так, а я думал на этом выехать.
1: А наша гостья сорвалась, что ли?
0: Сорвалась. Надеюсь, она перезвонит, дозвонитесь к нам.
1: Обязательно возвращайтесь, потому что мы очень хотим вручить вам подарок от доктора Дина. Звоните 8017-363-1013.
4: На подъеме. Рокс.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Через полчаса начнется централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор. Его будут сдавать более 35,5 тысяч абитуриентов, как выпускники школы этого года, так и прошлых лет. Они будут писать тесты по математике, биологии, иностранному и географии. Белорусская железная дорога увеличила срок предварительной продажи билетов на поезда региональных линий бизнес-класса с 20 до 45 суток до отправления поезда. Приобрести билеты можно в разделе «Услуги пассажирам» интернет-сайта железной дороги, в мобильном приложении «БЧ Мой поезд», в билетных кассах. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о расставании с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Как сообщает Белт, он уведомил руководство минской команды, что принял предложение «Локомотива». О развитии событий в начале следующего часа.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродно.

0: на подъеме.
1: Одна из центральных картин в Третьяковской галерее «Богатыри» Васнецова. Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно было куда-то перевести. Сегодня интересные факты об этой картине.
2: Все про все.
3: Размер картины гигантский, почти 3 на 4,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. Но в 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании.
1: Васнецов писал «Богатырей» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая.
3: И интересно, что у персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алеши Поповича позировал сын мецената Савы Мамонтова, брат той самой девочки с персиками. Ну а Добрыня же – это автопортрет самого художника Васнецова.
1: Ну, теперь вообще по-другому будешь смотреть все на эту картину, теперь. Правда? Друзья, оказывается, у коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники просто отказывались его рисовать.
3: Кстати, Павел Третьяков купил «Богатырей» за 10 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, для того времени это была огромная сумма. Ну, например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи рублей.
1: Вот мы часто называем эту картину «Три богатыря», ну а как иначе? Вот современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли картину «Васнецов и его охрана».
3: Дорогие друзья, мы желаем и вам такой же железной защиты от всех невзгод и хандры.
1: Ловите наш богатырский заряд энергии, включайте звук погромче и оставайтесь на волне хорошего настроения на радио «Рокс».
0: На подъеме.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что сегодня важно знать меру и не переоценивать себя, свои планы и возможности. Надо стараться избегать иллюзорных обещаний и красивых, но пустых разговоров.
0: Гороскоп.
1: Овны, вам следует доверять своему внутреннему чутью, а не чужим обещаниям и словам. Да-да, будьте осторожны.
2: Хороший совет. А тельцам нужно помнить, что пришло время избавляться от ненужного. Того, что занимает место, время, силы и не приносит пользы.
1: Дорогие близнецы, этот день не подходит для договоров и переговоров. Их результат не будет стабилен.
2: Раки, сосредоточьтесь на простых рабочих задачах, а еще постарайтесь завершить начатое.
1: Дорогие львы, а вот ваше хорошее настроение зажжет сегодня и вас, и ваших близких людей. Здорово!
2: Девы, ваш практичный взгляд поможет уберечь родных от ошибок, если вы сможете, конечно, донести до них свою точку зрения без нажима.
1: Ага, иногда бывает сложно,
2: и
1: кстати.
2: И по-другому бывает.
1: Да, дорогие весы, информация в этот день может быть путанной или ошибочной. Проверяйте данные.
2: Скорпионы, на приходящее предложение не соглашайтесь сразу, а критически для начала обдумайте их.
1: Стрельцы, не берите на себя больше, чем можете. Ваши невыполненные обещания только испортят репутацию.
2: Ну а козерогам сегодня нужно следить за тем, что скрыто от постороннего взгляда, для того, чтобы избежать подвоха.
1: Водолеи, конкретный вклад в коллективное дело сегодня будет цениться значительно больше красивых намерений.
2: И, наконец, рыбы. Чтобы досадные ошибки не испортили вам рабочий процесс, обращайте внимание на мелочи.
1: И пусть этот день принесет радость, успех, а главное, хорошее настроение всем знакам зодиака.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
2: Может быть, от бокала Бакарди.
0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ, Дворец культуры города Молодечно. 12+.
3: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие наши слушатели, сегодня мы отмечали праздник падающих шкафов. Никто не пострадал, но про мебельные катастрофы и бытовые катаклизмы все-таки еще кое-что расскажем.
2: Ну и отдельное спасибо всем нашим участникам, потому что косяки свои признавать, как известно, ну не хочется, да? Но вы большие молодцы. А если вы их за собой признаете, значит, вы уже смирились и прошли этот путь.
1: Это точно. Григорий нам написал свою историю. Купил как-то кресло-качалку, чтобы чинно пить чай по вечерам. Слушайте, я тоже мечтаю. Ай.
2: Получилось чинно-то.
1: Ага, качнулся посильнее, перевернулся назад, сделал сальто и застрял ногами вверх между стеной и батареей. Гриша, я прям представляю.
2: А это был трюк.
1: Коллапс. В общем, чай остался на стене и потолке. Ой, ждал жену, пока придет из кухни. В общем... Ребята, ну это была катастрофа. Спина до сих пор болит.
2: А есть, знаешь, такие случаи, когда благая цель приводит к полнейшему хаосу. И вот Леонид нам написал, у меня был случай, конечно, менял лампочку в люстре, поленился за стулом сходить, встал на хлипкий журнальный столик. Столик не выдержал, я упал сначала на кресло, кресло покатилось в стеллаж с посудой. Итог, минус 3 бокала, 2 тарелки и легкое ощущение невесомости и полета. Что сказала ваша вторая половинка? Типа, полежи, отдохни, ты и так тут настрадался. Купим новые бокалы, купим.
1: Ну а что? И слава богу, когда рядом такой человек легкий. Денис написал, у нас дома жил такой старый советский полированный шкаф. Ой, я, кстати, я это помню. Две створки весили точно 3 тонны. Когда мы, наконец, решили его выбросить, он просто не пролез в дверь. И мой батя ничего другого не нашел, как решил пилить его бензопилой прямо в квартире.
2: Пилите, Шура,
1: слушай,
2: пилите.
1: Было, между прочим, просто заднюю дверцу прорубить и проходить. Представляешь, какой
2: соседям
1: проем в дверях через шкаф проход такой. Ну, это красиво было.
2: Или случайно люк к соседям сделать, ну, знаешь, общем, на случай экстренного дня рождения, к примеру.
1: Это да, пилили-пилили, в общем, распилили, но соседи были в шоке.
2: Ну, и вот Володя написал, а я вешал кухонные шкафы ровно, по уровню, старался, но забыл, что стены в хрущевке-то завалены. И получается, верхний ярус чуть выше висит, вроде как нормально. А нижний свисает в другую сторону. И как будто у нас призраки живут, потому что дверцы иногда сами открываются по себе от перекоса.
1: Да,
2: я новичков, которые приходят ко мне в дом, всегда стращаю, что у нас есть привидение. Слушай, привидение по имени Володя, я бы так сказал.
1: Так, смотри, Оля говорит, вот Оля что рассказала. Мой кот весит, ребята, ну действительно, он весит 8 килограммов. Хотите верьте, хотите нет. Но решил однажды, что верхняя полка стеллажа от Икеи, это его личный Олимп,
2: опа,
1: понимаешь? Прыгнул с разбега, стеллаж сделал грациозный такой наклон вперед и лег вместе со всей посудой. Ребята, кот не
2: жив,
1: пострадал, но не пострадал, но теперь спит только исключительно на полу.
2: И не зря, и не зря. Ну и вот такая еще история от Сергея. Я однажды забивал гвоздь в стену и попал в электропроводку. Вырубило свет на всем этаже. Как это лифт не отключило, я еще
1: слава
2: просто
1: богу, что жив
2: не
1: остался,
2: знаю.
1: Это
2: да.
1: Точно. Ну что, друзья, время нашего утреннего эфира на подъеме подходит к концу. Мы сегодня действительно знатно посмеялись над мебельными катастрофами. Вот. Обращаюсь ко всем мужчинам, к сильной половине человечества. Ребята, придете домой после работы, проверьте свои шкафы, полки, подкрутите пару шурупов. Ну, или, может быть, обновите вот эту синюю изоленту. Я уж не знаю, что посоветовать.
2: И помните, негативный опыт тоже опыт, а если болит, значит растет. Все, у меня все.
1: Да, друзья, последние 4 часа с вами были мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме» Андрей Симович
2: и Наташа Ладыгина.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: На подъеме.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Централизованное тестирование по второму профильному предмету на выбор начинается в эти минуты. Его будут сдавать более 35,5 тысяч абитуриентов, как выпускники школы этого года, так и прошлых лет. Они будут писать тесты по математике, биологии, иностранному и географии. Пункты проведения ЦТ расположены в учреждениях образования в крупных районных, областных центрах и Минске. Абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ, в основные дни проходят его в резервные. Новейшая радиолокационная станция заступила на боевое дежурство в Гродненской области. Как сообщает ОНТ, комплекс способен контролировать воздушное пространство в радиусе до 300 километров, может обнаружить и измерить координаты до сотни летательных объектов одновременно. Данные по целям станция передает системам ПВО. Установка повысит разведывательные возможности и укрепит обороноспособность западных рубежей страны. Пожарная сигнализация сработала сегодня утром в служебном помещении Минского метро на станции Площадь Франциска Богушевича. К станции оперативно прибыли расчеты МЧС. Проводилась проверка различных систем. Сейчас станция работает в штатном режиме. А МЧС предупреждает белорусов о грозах. По данным Белгидромета, они будут местами по западу. Непогода может привести к повреждениям линии связи, обесточиванию населенных пунктов. Кроме того, удары молнии могут стать причиной лесных пожаров, возгораний в домах. Еще об одном. В Минске на базе управления занятости населения сегодня проходит мини-ярмарка вакансий для людей с инвалидностью, где предлагают более 100 рабочих мест. Соискатели могут пройти предварительное собеседование и получить консультации по трудоустройству. Ярмарка будет работать еще час по адресу Берестянская, 20, кабинет 124.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродном.

0: денек с Юлей Кадушкевич.
1: Привет-привет всем слушателям Радио Рокс. Хороший денек начинается. С вами Юлия Кадушкевич, и за окном второй день настоящего лета. Вчера мы встречали с вами солнце, подбрасывали монетки и отправляли бутылки с хорошими мыслями. А сегодня, друзья, нужно смотреть в небо, потому что 2 июня отмечают замечательный, легкий, почти даже детский праздник – день запуска воздушных змеев и бумажных самолетиков. Ура! А знаете, почему это так важно именно сегодня, в начале лета? А потому что ветер несет наши мечты туда, где они сбываются. Воздушный змей – это как наша решимость. Отпускаешь, и он летит, даже если ты уже не держишь за нитку. А бумажный самолетик – это послание самому себе. Я верю, что у меня все получится. Конечно, все мы когда-то запускали самолетики. Вспомните, в детстве, когда мы складывали из тетрадного листика и запускали его с балкона, ну или на перемене. А мальчишки-хулиганы прямо даже на уроке. Ну или бежали так, что пятки сверкали по полю со змеем, сделанным из газеты и двух реек. А ведь там, в этом воспоминании, и есть настоящее босоногое лето. Просто детство, просто ветер и просто счастье. И, кстати, друзья, ученые говорят, что запуск летающего объекта под открытым небом снижает уровень кортизола на 27% за 5 минут. Так что это не баловство, а настоящая терапия. И сегодня можно и нужно побыть немножко ребенком. С праздником, друзья! С днем запуска воздушных змеев и самолетиков, и просто с хорошим деньком теплого лета. Ура!
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Стань звездой этого лета с Мило. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек на Роксе продолжается. Чем этот день запомнился в истории?
1: Удивительная вещь. События.
0: Итак, праздники 2 июня. День ананаса в Таиланде, День республики в Италии, День запуска бумажных змеев и самолетиков, как я уже говорила, День здорового питания, Международный день лысых мужчин. Кто же родился в этот день? Граф Калиостро, Джузеппе Бальзамо, мистик, чернокнижник, авантюрист, выступал с магическими сеансами в разных странах. Его чудеса неоднократно разоблачали, а стал персонажем многих книг, включая Жозеф Бальзамо, Дюма и граф Калиостро Толстого, центральный персонаж фильма «Формула любви». Джонни Вайсмюллер, пятикратный олимпийский чемпион, автор 67 мировых рекордов, а также актер, сыгравший главную роль в 12 фильмах о похождениях Тарзана. Люди старшего поколения прекрасно помнят этого высокого, статного красавца. Бедрос Киркоров – болгарский, советский и российский эстрадный певец, отец Филиппа Киркорова. А по народному календарю, друзья, сегодня Тимофей Грядочник. Фалалей огуречник, фалалей в день. Он отлично подходит для работы в саду и огороде. Крестьяне старались завершить к этой дате посадку овощей. И если сегодня пойдет дождь, то весь месяц обещает быть засушливым. Гроза 2 июня предвещает снежную погоду в ноябре. А много пчел к дождю, гром утром предупреждает о дождливом вечере с возможным градом.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Сердце сжалось птицей в клетке, ты его на волю отпусти.

0: Вы на Роксе, хороший денек продолжается, и с вами Юлия Кадушкевич. Что положите в рюкзак счастья для пикника?
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Чтобы не упустить теплый хороший денек, друзья, нужно всегда держать в багажнике пакет с пледом, влажные салфетки, бейсболку или панамку, крем от солнца, спрей от комаров, одноразовую посуду, спички, пакеты для мусора, угли, складной мангал, полотенце и купальный наряд. И вы для спонтанного отдыха готовы. Погода хорошая, выходной или вечер свободный после работы. Вперед, хватайте лето хотя бы порциями. К сентябрю накопится отличный запас отдыха, расслабления и напитаетесь солнцем, свежим воздухом, витаминами и приятными впечатлениями. А идем дальше. Следующий совет. Как спасти телефон, если вы уронили его, например, в море? Если телефон намок, не пытайтесь его включить и не сушите феном. Действуйте по инструкции. Первое. Его нужно выключить. И если вдруг он еще работает, хотя вряд ли. Второе. Промыть пресной водой. Соленая морская вода разъедает контакты. Третье. Вытащить сим-карту. И четвертое. Засыпать полностью рисом. Рис вытянет всю влагу примерно за сутки. И все. Протирайте, включайте и больше не роняйте. Отличного всем отдыха, большого или маленького, и жаркого лета.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Без отзывов.

0: Чув, да, Рекс?
1: Можно! Рекс! Рекс! Рекс! Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
2: Радио Рокс.

0: но свой.
1: Реклама. Полезные советы от МЧС родителям. Чтобы каникулы прошли безопасно, повторите с ребенком правила поведения дома, на улице и в лесу. Расскажите алгоритм действий в случае пожара. Не оставляйте детей без присмотра. Объясняйте, что игры на стройке опасны. Научите детей правилам безопасности на воде и что делать, если кто-то начал тонуть.
2: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу. С вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается. А пока стрелки бегут к полудню, я нашла интересный факт о лете. Знаете, почему летом мы чаще улыбаемся и чувствуем себя счастливее? Не только из-за солнца и отпуска. Ученые выяснили, в теплые месяцы наш организм вырабатывает больше серотонина, гормона радости. А еще летом люди чаще говорят друг другу комплименты, строят планы и влюбляются. Я думаю, вы тоже заметили этот факт. По статистике, больше всего романов и предложений руки и сердца случается именно в июле. Дорогие друзья, мы продолжаем. Услышимся в начале следующего часа.

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. BLG поставила новые рекорды по продажам. Белорусы в мае приобрели свыше 4100 автомобилей BLG и Geely. Причем почти каждый второй из них – электромобиль или гибрид. Покупателей привлекает технологичность и безопасность. Рост спроса на заводе связывают и с доступной стоимостью. Большую роль играют и финансовые программы. Авансовый платеж и льготная ставка по кредиту на электромобили. В МЧС рассказали о причине загорания сегодня утром в служебном помещении на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича». Произошло это из-за оплавления изоляции электропроводки. Спасатели ликвидировали загорание. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Станция работает в штатном режиме. В Минске можно будет сдать кровь для переливания нуждающимся. Стать донором можно 11 июня в офисе Красного Креста по адресу Карла Маркса, 27. Надо заполнить онлайн-форму в соцсетях организации до 9 июня. По словам сотрудников Красного Креста, это поможет избавить донора от необходимости идти в поликлинику. Организаторы сами соберут медицинские сведения. С собой нужно иметь лишь паспорт. Запреты на посещение лесов введены в 8 районах из-за риска лесных пожаров. По данным Минлесхоза, 4-й класс пожарной опасности, строгие запреты действуют в Брестском, Драгичинском, Жабинковском и Ивановском, Каменецком, Кобринском, Пинском и Гродненском районах. При запрете входить в лес категорически нельзя. Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке 4-го круга она победила японку Осаку 7-5-6-3. В игре за выход в полуфинал Арина встретится с российской теннисисткой Шнайдер.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродно.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер BLG в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона BLG в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый BLG, бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на blg-bobruysk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио «Рокс».

0: С Юлией Кадушкевич.
1: Дорогие друзья, на часах полдень, а с вами Юлия Кадушкевич, и сегодня 2 июня. Для вас, друзья, собрала несколько интересных фактов про лето. Вдохновляйтесь и не упускайте ни одну возможность. Одной из самых заметных особенностей лета является продолжительность дня. В этот период солнце встает раньше и садится позже, что дает нам больше времени для отдыха и активного времяпрепровождения. Это время изобилия свежих фруктов и овощей. Клубника, арбузы, персики, помидоры и огурцы становятся основными продуктами на наших столах. А летние месяцы наполнены праздниками, фестивалями, мероприятиями. Это время отпусков, культурных событий и активного общения с друзьями и близкими. С приходом тепла, кстати, люди становятся более расслабленными, радостными и энергичными. Летнее настроение часто отражается в музыке, как, например, у нас на Роксе. Я думаю, вы заметили. А в одежде и даже в отношениях. Так что, друзья, ловите летнее настроение. У нас впереди целый час вашей любимой музыки и удивительных фактов о многообразии нашего прекрасного мира.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Радио «Рокс».

0: Вы на Рокси, друзья, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Для вас интересные факты о лете, которые вы, возможно, не знали.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: В дохристианский период славяне исчисляли лето, начиная с празднования Дня Ивана Купалы. Позже, в христианский период, вплоть до 18 века, в России календарное лето проходило примерно в это же время, но исчислялось от праздника Рождества Иоанна Предтечи. Это 24 июня. Зачатие Иоанна Предтечи до 23 сентября. Продолжительность каждого из времен года принималась по 91 дню. Самый длинный день лета – это 21 июня. Летнее солнцестояние. А в Арктике, друзья, почти не бывает лета, или оно совсем короткое. На полюсах солнце летом не заходит за горизонт в течение 6 месяцев. Это называется полярным днем. Красота! Ну а женщины в среднем переносят жаркую погоду немножко хуже мужчин. Из-за повышенного содержания в женском теле жира, подкожный жир имеет недостаточное количество кровеносных сосудов и не позволяет крови отдать в окружающее пространство избыточное тепло организма. А человеческий организм при сухом воздухе может выдержать температуру плюс 71 градус по Цельсию в течение одного часа. Представляете? Экспериментаторы теоретически предполагают, что предельная температура плюс 116 градусов. И если я не ошибаюсь, у нас истинные любители легкого пара принимают температуру в парилках до 100-120 градусов. Прекрасно себя чувствуют. И еще покрикивают: «Поддавай парку!»
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Хороший денек в самом разгаре, и я, Юлия Кадушкевич, продолжаю рассказывать все самое интересное про лето.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Месяц июнь, друзья, назван в честь древнеримской богини Юноны Геры. Римляне часто проводили в этот месяц свадебные обряды, чтобы браком между молодоженами получил благословение Юноны. Традиция проведения свадьбы в этом месте существует и по сей день. А в 1816 году в Западной Европе и Северной Америке выдался очень холодный летний период. В июне на реках стоял лед и на пляжах лежал снег, вы можете себе представить. И поэтому он вошел в историю человечества как год без лета. Печально. Уильям Хаймфрейс, американский исследователь климата, в 1920 году обозначил как одну из самых вероятных причин этого холода извержение вулкана Тамбора, произошедшее в 1815 году на другом конце Земли, одном из островов Индонезии Сумбава. По его предположениям, пепел, распространявшийся за несколько месяцев в стратосфере, сумел вызвать эффект вулканической зимы в северном полушарии. Но смущает тот факт, что в Российской империи таких аномалий не наблюдалось, и поэтому версия вулканической летней зимы становится под сомнение. И еще исторический факт, друзья. Летом 1816 года молодая писательница Мэри Шелли отдыхала с друзьями на вилле. В связи с плохой погодой приятели оставались в доме, и чтобы не скучать, провели конкурс на написание самых страшных историй. Отсюда и возник всемирно известный готический роман «Шелли Франкенштейн» или «Современный Прометей». Вот так холодное лето помогло прославиться никому тогда неизвестной молодой английской писательнице.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама. Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
4: Может быть, от бокала по карте.
5: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ, Дворец культуры города Молодечно. 12+.
6: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Дорогие друзья, хороший денек и скоро уступит место у микрофона народно-поздравительной программе «Был бы повод», и вся наша студия наполнится вашими праздниками, юбилеями, свадьбами и другими радостными событиями. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Пишите, творите, желайте и присылайте поскорее. А мы озвучим ваши главные слова на всю нашу прекрасную страну. И пусть сегодня праздников будет больше, ведь лето, друзья, это маленькая жизнь. Оно пахнет счастьем и ароматом. Этот невозможно забыть. И спасибо, кстати, ему за то, что оно всегда возвращается, потому что мы его любим, а оно

0: Била так малутана.
1: Радио Рокс.
2: Как нелегко в мельканье дней

любуюсь тобой. А до того не жили мы, а так казалось, пока твоя

0: Добрый день, в студии Людмила Климович. Граждане Беларуси смогут открывать цифровые счета в цифровых белорусских рублях по заявительному принципу, рассказал член постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко. Цифровой белорусский рубль по номиналу будет равен одному наличному или безналичному белорусскому рублю. Депутат добавил, что Беларусь в плане внедрения цифрового рубля находится на начальной стадии. Готовится правовая основа. Правительственная делегация Азербайджана прибыла с рабочим визитом в Беларусь. Гости возложили цветы к монументу Победы в Минске, почтили память павших в годы Великой Отечественной. Впереди обширная деловая программа. Делегация примет участие в международной выставке «Беллагра», но главное событие – заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В Беларуси с началом лета стартовала большая оздоровительная кампания. Планируется, что в лагерях отдохнут и наберутся сил более 400 тысяч детей. На эти цели выделено 84 миллиона рублей. Главный тренд сезона – развитие тематических смен, где традиционный отдых сочетается с обучением, спортом и патриотическим воспитанием. Около 3000 платных парковок планируют добавить в Минске до конца года. При этом контроль за оплатой усилится. На автомобиле со специальной цветовой раскраской будет установлена система автоматического контроля. Она будет фиксировать номер машины и определять, оплатил ее владелец парковку или нет. Если нет, через 15 минут пеший оператор совершит повторный осмотр и разместит извещение о неуплате. После к сумме, которую надо уплатить, добавится одна базовая величина. Сборная Беларуси по футболу ведет подготовку к товарищеским матчам в Минске. На национальном футбольном стадионе 5 и 9 июня она сыграет против сборных Сирии и Буркина-Фасо. Тренерский штаб во главе с Виктором Гончаренко вызвал в тренировочный лагерь 25 футболистов. Продажи билетов на обе встречи стартовали в конце мая. Стоимость от 20 до 95 рублей.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве до 24 тепла, в Гродно до 23. Кратковременные дожди возможны в Бресте и Гродном.
1: Добрый день. Радио

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Вот так романтично открыл наш поздравительный эфир наш земляк Виталий Аксенов. Виталий, если нас слышите, большое спасибо. Лично я обожаю эту песню в вашем исполнении. И здорово, кстати, пересекались и работали вместе. Вот всегда радуюсь красивым песням, тем более написанным нашими земляками, нашими белорусами. Ну что, друзья, начинается наша народно-поздравительная программа, а это значит, что впереди у нас целый час приятных эмоций, чудесных поздравлений, приветов, признаний в любви. Попадем с вами и на дни рождения, и на какие-то семейные торжества, на годовщины, или просто станем свидетелями какой-нибудь красивой романтической истории. Я почему-то сердцем чую, что сегодня будет именно так. Ну что ж, напомню координаты. Они остаются неизменными. 699-102-1 с кодом 33. Это, друзья, наш Вайбер, где я жду ваши чудесные послания в прозе. По обыкновению прошу вас выделять ударные буквы в фамилиях виновников торжества. Ну и, конечно, сами не забывайте подписываться. И прежде чем отправить нам свое сообщение, все-таки пробегите глазками, посмотрите, не сыграл ли с вами злую шутку коварный Т-9, а то знаете, как наисправляют, что мы здесь сидим и сами не знаем, что с этим делать. Ну, в общем, друзья, про телефон прямого эфира-то не сказала. Ну, конечно, запишите это на тот случай, если чувствуете в себе потенциал радиоведущего. И можете вот так дозвониться к нам в прямой эфир, на всю страну сказать красивые слова в адрес человека, которому пожелаете каких-нибудь приятностей в жизни. Итак, 8017-363-1013. Но у меня перед глазами вот оно, первое письмо. Добрый день, любимая Радио Рокс. Сегодня день рождения у моей кумы Натальи Павловны Гавриленко, пишет нам Наталья. Мы уже 34 года родственники. Она является крестной мамой моего среднего сына. Слушайте, как это здорово. Крестная мама, такое почетное звание. Его, между прочим, просто так не раздают. Наталья Павловна, спасибо вам за то, что вы такой замечательный, светлый человек. Вот вся семья Валюшка сегодня поздравляет вас на всю страну с днем рождения. Желают вам здоровья, долгих лет жизни. И, пользуясь случаем, хотят сказать, мы так сильно тебя любим и ценим. Ты настоящий ангел-хранитель нашего семейного очага. Пускай вокруг тебя всегда будут только искренние любящие люди, а все загаданные желания исполняются как по волшебству. Но еще бы. Наталья Павловна-то у нас тоже, знаете ли, крестная фея. Ей тоже немножечко волшебства не помешает. Ну что же, еще спокойствие, гармонии и долгих лет прекрасной жизни. Вот такое чудное послание от семьи Валюшка. Наталья Павловна, получите и распишитесь, ну и, конечно, улыбнитесь. А вот еще одно послание. Сегодня отмечает свой день рождения наша тетушка Наталья Ивановна Захарова. Она проживает в Санкт-Петербурге. Вот и просим любимое радио помочь с поздравлением. А что? А мы, пожалуйста. Про нее можно сказать только стихами. Мы их сами сотворили. Наша Наташа красавица, дамочка, частушки поет, лихо пляшет цыганочку. Бери с нее пример. И пионер, и пенсионер. Она, кстати, на заслуженном отдыхе не скучает, ведет активный образ жизни. Здоровья тебе, Наталья, счастья и радостных событий. Хорошую песню, пожалуйста, в подарок поставьте всем яркого солнечного июня и хорошего настроения. Ох, какое задорное послание, которое улетает в Санкт-Петербург. Ну, знаете, после такого послания хочется только сказать, девчонки, танцуйте красивые.

0: моменты. В программе «Был бы повод».
1: Ну что ж, друзья, ну а мы продолжаем. Вот следующее послание наших дорогих слушателей. С нами на связи Людмила Концевая. Вот что пишет она. Добрый день, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, Юлию Сергеевну Башкову с днем рождения. Юлечка, поздравляем тебя. Самое большое сокровище в нашей жизни – это ты. Мы очень тебя любим, гордимся тобой. От всей души желаем тебе не знать в жизни огорчений. Взаимно любить и быть счастливой. Каждый день верить в чудо и никогда, слышишь, никогда не унывать. Красоты тебе, терпения, мудрости, удачи, радости. И помни, что частичка нашего сердца всегда с тобой. Вот так поздравления от любящих родителей. Мама, папа, брат Дмитрий, супруг Евгений, сын Никита и дочь Таисия. Такая дружная, теплая, искренняя семья, которая собралась сегодня в общем порыве для того, чтобы, Юлия, вам сделать приятно. Мне кажется, у них это получилось. Прям радуюсь вместе с вами. С днем рождения. Людмила с нами на связи. Добрый день, роксовцы. Хотим поздравить с днем рождения Лапушкину Елену Петровну. Ах, как мило звучит ваша фамилия, дорогая Елена Петровна. Ну вот что вам желают ваши подруги Людмила и Елена. Пусть в твоем доме, родная, всегда царит покой, уют и гармония. Желаем тебе радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, всегда иметь верных и надежных друзей и, самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Ну, от себя лично добавлю, Елена Петровна, я прям вам желаю, чтобы вот вы шли по улице, а все, кто вам смотрел вслед, прям штабелями падали. Желательно, чтобы это были самые красивые мужчины нашей страны. Неженатые, естественно. Так, ну что ж, идем дальше. Добрый день, дорогой Радио Рокс. Очень хочется поздравить нашу дорогую невестку Олечку Музычкину с днем рождения. Да что ж сегодня, как не фамилия, так праздник какой-то. Олечка Музычкина, оказывается, отмечает сегодня свой Новый год жизни. Личный, между прочим. Она для нас стала настоящей доченькой. Здоровья, благополучия тебе, родная. Пусть все мечты сбываются. Пускай жизнь будет наполнена яркими событиями, а в душе всегда царит любовь. Любим и ценим тебя, семья Музычкиных из Толочина. Ух, как здорово! Ну что, идем дальше. Павел из города Слуцка с нами на связи. Паша, здравствуйте. Любимый Рокс, пишет он, сегодня свой день рождения отмечает младшая сестренка моей жены. Ромащенко Светлана Александровна. Проживает она в Житковическом районе. Ух, бывало там, места такие красивые, здорово. Светлана Александровна, вам прям отдельный привет. Хотим поздравить ее от всей души с этим событием, пожелать здоровья, счастья, всегда удачной рыбалки. Да, действительно, рыбалки там великолепные, прекрасного настроения и солнечной погоды на их райском острове. Любим, ценим, дорожим, обнимаем. Под этим письмом дорогая Светлана Александровна подписалась сестра Валентина с мужем Пашей, сестра Ирина с мужем Александром, племянники Виктор Александр. А вам, роксовцы, большое-большое спасибо, хорошей погоды и настроения на всю рабочую неделю.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Чистота легко смыла. С 28 мая по 17 июня. Гель для стирки Персил 15,99. Средство для посуды Фейри 1,35 литра 11,89. Доместос ультрабелый 6,99. Так легко поддерживать чистоту. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио Рокс.

Друзья, ну а наша народно-поздравительная программа продолжается. И вот следующая порция ваших чудесных посланий. Пишет нам Ермак Андрей. Дорогие роксовцы, пожалуйста, поздравьте моего друга с тем, что он продолжает строить дом. Да, слушайте, вот начать стройку – это одно, а вот продолжать и закончить – это совершенно другая история. Правильно вы подметили, Андрей. Решили подбодрить своего чудесного друга. Женя Романовский, ты молодец. Между прочим, Андрей прямо сейчас Жене помогает. Я думаю, ребята, у вас все сладится, потому что когда такое трио – Женя, Андрей и Радио Рокс – по-другому просто быть не может. Пускай все в жизни получается. Да будет так. Хотим поздравить с днем рождения Ивана Дмитриевича Верезубова из города Могилева. Дорогой Иван Дмитриевич, желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пускай близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь – возможностями. Ах, как красиво написано, с днем рождения! А поздравляют вас сегодня, дорогой Иван Дмитриевич, ваши соседи по даче из деревни Чигири. Ах, какие вы молодцы! Я думаю, что сегодня вечернее застолье начнется прямо в обед, потому что, ну, такой старт по-другому прям быть не может. Еще раз, с днем рождения! Хорошо вам погулять, Иван! Идем дальше. Доброго вам дня, дорогие роксики. С помощью вашей радиостанции я хочу сегодня поздравить своего любимого человека с днем рождения. Между прочим, ребята, дорогие, пишет нам сегодня впервые в эфир Рокса настоящая принцесса, она так и подписалась, из 39-го царства. Зовут моего принца, говорит она, Олег Владимирович Березкин. Милый, любимый, родной и долгожданный. Тут такое количество восклицательных знаков, что я прямо не перечитаю. Олег Владимирович, самый красивый ты, добрый, желанный. Я с юбилеем тебе поздравляю, мира, радости в душе. Я желаю, пишет принцесса. Будь всегда сильным, здоровым, веселым, мой драгоценный котенок тигровый. Храни тебя Бог. Люблю, целую, обожаю. А в скобочках принцесса нам написала: стихи мои, да? Ну вот поэтому и прочла в виде исключения, потому что творчество все-таки в эфире Рокса, конечно, приветствуется. Ну что, дорогая принцесса, предлагаю вам прямо сейчас сменить амплуа и окунуться в следующую историю.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Друзья, ну а мы продолжаем наш поздравительный эфир. Да, я, кстати, смотрю, здесь Александр нам написал. Дорогие роксовцы, мы хотим передать привет своему напарнику Александру Зыкову. Нам тебя очень не хватает на работе. Выходи скорее, а? Спасибо, Рокс, вы лучшие. Так, а что это у нас Александр Зыков в 13 часов 30 минут делает дома? Это что, у него отпуск? Или, может, отгулы взял? Или, может, выходной? Ну ладно, если, конечно, он слушает радио «Рокс», то, пожалуйста, оставляем вас в покое, наслаждайтесь. А так-то, ребятам, вы абсолютно необходимы. Александр, как-то там немножечко соберитесь, поторопитесь, да и помогите ребятам, им без вас вообще никак. Ну что, друзья, идем дальше. Вот следующий привет и поздравления. Тут дружный коллектив транспортной службы агрокомбината «Дзержинский». Ой, какой классный комбинат, тоже бывали там, знаем. Поздравляю сегодня с днем рождения Олега Сергеевича Гурина в этот прекрасный день, дорогой Олег Сергеевич. От всей души хотим тебя поздравить с твоим праздником, с днем рождения, пожелать тебе всего самого наилучшего. Пускай жизнь твоя всегда будет прекрасной, насыщенной хорошими моментами, ну, примерно такими, как сегодня, а то, может быть, и еще лучше. Пускай твои воспоминания будут только самыми светлыми и хорошими. Пускай тебя окружают только такие люди, которые помогут тебе подняться еще выше. Ах, золотые слова. Пускай работа будет легкой и любимая, а зарплата высокой и желанной. Глаза твои пускай сияют так же, как и сейчас. Деньги пускай не кончаются, а все мечты сбываются так быстро, как этого ты только пожелаешь. Еще раз с днем рождения. Вот вы знаете, Олег Сергеевич, прям сразу захотелось работать в вашем коллективе, потому что так желают, ну так от души, вселенная не может не услышать. А даже если не слышит, так прямо сейчас она вот эти самые пробки из ушей выдула и услышала, и обязательно исполнит. Я просто верю в это. Ну, если вы даже чуть-чуть сомневаетесь, я прямо сейчас вот колданула, да, сделала вот эти волшебные движения, все. Все там записано, все исполнится. Коллектив, ну просто молодцы. Идем дальше. С днем рождения поздравляю Галину Васильевну Зевакину. Пишет нам наша постоянная слушательница Светлана Соловьева. Очень хочу на всю страну тебе, дорогая Галина Васильевна, пожелать крепчайшего здоровья, оптимизма, долголетия, радости. Ну и, конечно, женского счастья. Да, другого как же пожелаешь? Тут только радости, добра, еще и денежков побольше, как я люблю добавить, потому что нам, девочкам, все время то на туфельку не хватает, то на половинку помады не хватило. Правда, Галина Васильевна? Пускай хватает на все и всегда. Кстати, сейчас наша труженица находится на даче. С ней много лет наша Светлана проработала на заводе МТЗ имени Козлова в бухгалтерии. О, девчонки еще и считать умеют хорошо. Ну, тогда вообще все в порядке. В общем, посчитайте, сколько там у вас помидоров наросло, огурцов завязалось. Ну, я считаю, что на этом, пожалуй, и закончим. Хороших урожаев на грядок и крепчайшего здоровья. Добрый день, дорогой Рокс. Хотим с вашей помощью поздравить с днем рождения от коллектива Падисес замечательную девушку. Наталью Ивановну Латушко. Желаем ей крепкого здоровья, мира, любви, достатка. Наташенька Ивановна, пусть в жизни все будет так, как хочется. Мы вас очень любим, ценим и уважаем. С днем рождения! Ну и еще одно послание. На связи со мной Алексей Свиридович. Доброго дня, любимая, замечательная радио «Роксон». Красивое начало. Спасибо, Алексей. Так случилось, что выходные выпали в будние дни, и поэтому мы с семьей проводим их на дачу. Услышите, так мы тут начинаем прям завидовать вам. Ну, по-хорошему, радуемся, конечно. Передаю нам всем трудовой задорный привет моей маме Ольге Стефановне Свиридович, сестре Катюше и моим племянникам, крестникам Анисии и Демиду, а также всем дачникам СТ-комвольщик. Уж не знаю, как тут правильно перевести, но всем хорошего и летнего настроения. Ну что ж, друзья, приветы переданы, поздравления прозвучали, ну а теперь и музыкальный подарок от Алексея Петрухина и Анны Семенович, которые предлагают нам разделить лето. Поехали!

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Ну что, друзья, а мы продолжаем. А тут с нами на связи Алексей, наш постоянный слушатель. Доброго дня, Наталья. И программа «Был бы повод». А повод такой. Сегодня, оказывается, 2 июня, день рождения у нашего земляка, певца, композитора, исполнителя жизненных, душевных и мужских песен, уроженца города Бреста и почетного жителя Петербурга, который звучал в начале часа. Виталию Аксенову сегодня исполнилось 55. Ребята, ну вы понимаете, как вот вселенная подсказывает. Я, честно, этого не знала. Но почему? Почему-то по стечению обстоятельств сегодня решила начать нашу народно-поздравительную программу именно с исполнения песни Виталия Аксенова в его же исполнении, им же написано. Ну здорово, вот оно как работает. Ну что, от всех радиослушателей, поклонников сегодня летят поздравления. Виталий, я думаю, в ваш адрес с большим преклонением перед вами. Преклоняемся вашему искусству и радуемся за вас, что вы все выше и выше поднимаетесь по эстраде. Радной лестнице, здоровья, счастья, вдохновения и всего самого-самого невероятного. Ждем новых песен. С праздником! Марина написала. Пишет вам Марина из города Скидель. В этот замечательный день хотим поздравить нашего сыночка Жаворонкова Артема. А, ну это ж надо, у него сегодня день рождения с 16-летием, дорогой наш. Пусть этот возраст станет возрастом больших удач и успехов, новых идей, открытий, достойных поступков и побед. Желаю тебе крепкого здоровья и уверенности в себе. С любовью твои, папа, мама, мама, брат Ярик, ну и все друзья, одноклассники, все, кто знает этого прекрасного парня Артема Жаворонкова. С праздником! Добрый день, уважаемый Рок. Сегодня с вашей помощью хочется поздравить дорогого племянника, брата и дядю Дениса Александровича Ситкевича из Могилева. У него сегодня день рождения. Желаем ему стабильного дохода, мира в семье, конечно, гармонии в душе и, главное, здоровья, чтобы всегда был рад тому, что уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Пускай за пазухой тебя всегда греет чувство любви, а любимая будет надежной опорой в жизни. Смотри на мир свежим взглядом, развивайся, радуйся, будь счастлив, здоров и, главное, любим. С юбилеем поздравляю сегодня вас, дорогой Денис Александрович, семьи Князьковых, Беляковых и Александрович. А вот еще одно послание. Добрый день, роксовцы. Мы, семья Татаренко из Антрацита, постоянные ваши слушатели. Ух ты, спасибо. Нам очень приятно, ребята, познакомиться с вами. Благодарим вас за доброе дело, что вы делаете, за внимание и участие. Ну а как по-другому? Этим живем. Обращаемся сегодня к вам с просьбой поздравить любимого брата Игоря Василевского с днем рождения. Ну давайте поздравим. Что желать-то будем? Ах, вот, все есть. Пожелать брату нашего хотим Божьего благословения, крепкого здоровья, тепла, радости, исполнения всех желаний, но от себя лично добавлю еще и мирного неба. С днем рождения!

0: Реклама. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче. Отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа

Ну, наконец-то мы дошли до нашей следующей именинницы. Сегодня, оказывается, свой день рождения отмечает любимая, дорогая сестра и тетя Тамара Михайловна Сентюрова. Вот так вот правильно. И у нее сегодня не простой день рождения, а просто аховый юбилей, глядя на который хочется действительно даже присоединиться к вашему торжеству в этот замечательный день. Хотим передать наши самые добрые искренние поздравления, пишет брат Иван и вся его дружная семья, Тамара Михайловна. Как ни банально, но хочется пожелать тебе, наша родная, крепкого здоровья на долгие годы, всегда отличного настроения, удачи, успехов во всех делах и начинаниях, благополучия, всего того, чего сама себе желаешь. Пускай твоя семья только растет, пускай сын твой, Сережа, и внуки Настя и Миша тебя никогда не огорчают и не обижают, а являются только поводом для огромной радости и гордости. Пусть, родная, твои мечты и желания обязательно сбываются и каждый день обязательно приносит что-то хорошее. Ну а самое главное, всегда, слышишь, всегда оставайся такой, какая ты есть. Самой доброй, ласковой, отзывчивой, любящей и, главное, любимой, с наилучшими пожеланиями.

желаниями брат Иван и его семья. Ну, я думаю, все мы, роксовцы, с большим удовольствием, Тамара Михайловна, присоединимся к вашей дружной компании. С праздником вас! А вот тут дочь Светлана и внук Илья собрались для того, чтобы поздравить свою любимую мамочку и бабулю, лучшую на свете, Галину Михайловну Елисееву. И это поздравление для вас, мамуля, родная. Поздравляем тебя! Здоровья, солнца, позитивных эмоций, настроения. Ты, мамочка, сердце и душа нашей семьи. Спасибо тебе за бессонные ночи, за мудрые советы и безусловную поддержку. Мы бесконечно ценим все, что ты для нас делаешь и продолжаешь делать. Крепкого тебе здоровья, еще раз долгих лет жизни, наполненных гармонией, уютом и заботой. И пускай, мам, твои глаза всегда светятся только от счастья, а на лице сияет улыбка. С днем рождения!

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век Бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи
5: программа
4: в июле.
5: Программа для ваших праздников.
6: Был бы повод.
5: Наташа Ладыгина.
7: Ну что ж, дорогие наши слушатели, на часах 13.51, у меня тут целая гора непрочитанных писем. Наташа пишет: передайте, пожалуйста, привет моим внучкам Полине и Евусе Чуриковым и поздравьте их, пожалуйста, с окончанием учебного года. А то, конечно, Полина, Ева, ловите приветик от вашей задорной бабушки Наташи. Она поздравляет вас с долгожданными каникулами. Пускай лето вас только радует. Люблю вас, мои девочки. Ох, две ягодки. Молодцы, отдохнуть вам как следует. Добрый день, роксовцы! Хочу передать привет своим соседям, супругам Василию и Надежде. Хорошего вам дня, отличного настроения, мои дорогие соседи. С уважением, Светлана. Слушайте, вот не знаю этих людей, но понимаю, как же им повезло. Вот так вот рядышком живут и вот с таким трепетом друг к другу относятся. Учимся у этих замечательных ребят. Василий, Надежда, Света, молодцы! Ирина пишет: передаю приветик, согревающий приветик Белоусову. Мишуте, с окончанием школы его поздравляю, с наступлением легких каникул. Слушайте, хорошая оговорочка по Фрейду. Летних каникул, конечно, пускай будут легкими и веселыми. Крепчайшего здоровья, загорания, закаливания, настоящего отдыха. Крепись, держись и наслаждайся этой летней природой. Будь счастлив. Бабушка Ирина из города Минска вот такой вот горячий привет Мишута вам отправила. Ну, мы, роксовцы, с огромным удовольствием присоединяемся. Дорогой Радио Рокс, хочу поздравить свою дочку Марийку с днем рождения. Слушайте, какой же класс! Вот, пожалуйста, второй день лета, а сегодня у Марийки день рождения. Ей сегодня исполнилось целых 10 лет. Вы представляете, как быстро летит время. Наша принцесса, пусть твое здоровье всегда будет крепким, пусть исполняются все самые заветные мечты, пускай рядом всегда будут любящие тебя люди, несущие доброту и улыбки. С любовью, твои родители, братик Тёма и бабу. Шка, наверное, не дописали. В общем, агрогородок Поколюбичи. Вот именно там живет наша юная именинница, у которой сегодня действительно радости просто выше крыши. Марийка, я надеюсь, сегодня вам подарили замечательные подарки. Ха, то ли еще будет, день-то еще только вот, обеденное время. Хотим пожелать нашей внучке Косач Марии, которая учится на международном правоведении, хорошей сдачи сессии. Ох, да. Сейчас для студентов действительно наступает горячая пора, не понаслышке знаю, соприкасаюсь ежедневно и знаю, что ребята, конечно, уже, честно говоря, на последнем издыхании, как говорится, учат днями, ночами, что-то делают. Где-то кто-то даже, знаете ли, и халяву в окно зовет, мол, приди, помоги, но это не про нашу Марию Косач. Она-то точно все учит. Пускай фортуна улыбается тебе легко и широко. Пускай студенческая жизнь дарит радость, вдохновение, а мозговая активность помогает найти все решения. Пусть сессия пройдет без барьеров и волнений, а зачетка наполнится хорошими оценками. Пусть природа и мысли станут твоими союзниками, а харизма и удача откроют новые горизонты. Желаем тебе, Машенька, легко пройти все испытания, и результат пускай будет достойным, ярким и сияющим. Вот такое послание от родных сердец. Мне кажется, Мария, вот это послание послание надо переслать всем студентам нашей страны. Пускай читают как мантру и верят в себя. С такой поддержкой у вас точно все получится. Дорогой Рокс, хочу передать большой привет моему папе, Валентину Васильевичу Луцику. Хочу пожелать тебе, папочка, крепкого здоровья, хорошего настроения и будь молодцом, дочь Ирина. Здорово, идем дальше. Семья Барсуковых из деревни Терюха просят дорогих роксовцев поздравить директора Новогрудской СДЮШОР Гомельского района Виктора Павловича Шундикова с днем рождения. А как же, давайте... Очень хотим пожелать вам, дорогой Виктор Павлович, здоровья, благополучия, успехов везде и во всем. Окружение самых добрых, отзывчивых, понимающих, любимых и любящих людей, доброжелательных и добродушных. Ух, нажелали-то, пускай все сбудется. Виктор Павлович, будьте Богом хранимы, вы и вся ваша семья. Ох, Барсуковы, молодцы, умеете пронять прям, знаете, до дрожи в голосе. Идем дальше. Сегодня с 50-летием поздравляю дорогого, как пишут, нашего замечательного Сергея Михайловича Козлова, заместителя генерального директора бабушкиной крынки, неподкупный друг. Вот так называют вас, дорогой Сергей Михайлович, ваши добрые друзья. Раньше ты проверял всех вокруг, а теперь мы проверили тебя вдоль и поперек и выносим официальный вердикт, дорогой наш Сергей Михайлович. Ты лучший друг, надежный партнер и отличный мужик. Мы все безумно рады, что ты, наконец, депортировался обратно в семью и стал жить дома. А то твои бесконечные контролирующие миссии и коммерческие спецзадания создавали ощущение, что ты агент под прикрытием. Зато теперь сын и дочь наконец-то могут лично, без официального запроса, через канцелярию увидеть своего легендарного отца в домашних тапочках. Да-да, эта картина дорогого стоит. Желаем, чтобы на посту коммерческого директора у тебя все щелкалось легко, как на калькуляторе. Пусть коммерческие риски обходят стороной, в домашнем сейфе всегда лежит валютный запас, а жизненный баланс всегда сходится в твою пользу. И главное, больше никаких долгих отлучек, ведь дома тебя так любят и всегда ждут. За твой полувековой юбилей члены клуба подписались вот под этим письмом. Ну, вы знаете, что вы действительно счастливый человек. Сергей Михайлович, поздравляем вас от души. Ну что, друзья, на этот момент все письма озвучены. Я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами. Желаю вам счастья, добра, хорошего настроения. Оставайтесь на волне Радио Рокс. Счастливо, пока!

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Президент утвердил изменения Водного кодекса. Закон уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию. Одно из ключевых нововведений касается доступа к воде. Теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках теперь можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Второй этап централизованного тестирования стартовал в Беларуси. Абитуриенты пишут тесты по одному из четырех предметов – иностранный язык, математика, биология и география. На каждое испытание отведен определенный регламент времени. Например, на математику положено 3,5 часа. За ходом ЦТ во всех 40 пунктах по всей стране наблюдают члены выездных рабочих групп Комитета госконтроля. Сертификаты начнут выдавать с 1 июля. Они будут действительны 2 года. Выставка «Белагра» торжественно стартовала в Минском международном выставочном центре. Она продлится по 6 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели. Всего свои достижения презентует более 570 компаний из 12 государств. Для удобства гостей главного аграрного форума разработали специальное мобильное приложение. Оно поможет быстро найти нужный стенд по интерактивной карте, покажет точное расписание встреч и полный каталог продукции. Важно для массовых посетителей, сегодня выставка откроется ровно в 3 часа дня. Профессиональные делегации трудятся там с утра. Евросоюз закручивает гайки нелегалам. Брюссель утвердил самый жесткий за последние десятилетия миграционный закон. Документ разрешает создавать центры для высылки нелегалов за пределами ЕС. Правозащитные организации уже назвали этот шаг ксенофобным разворотом политики Брюсселя. Закон отменяет требование возвращать мигрантов только на родину. Документ позволяет странам Евросоюза договариваться с третьими государствами. Размещение депортированных в специальных лагерях не вышли только детей без сопровождения. Германия и Нидерланды, Австрия, Дания и Греция уже ищут партнеров для строительства таких центров. Италия опробовала похожую схему в Албании. Закон должен вступить в силу в ближайший месяц.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещания Радио Рокс. Без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Витебске +26, в Могилеве 25. В Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.
4: Доброго дня, Радио Рокс.

0: огонек
1: с Юлией Кадушкевич.
2: Приветствую всех, кто слушает Рокса. С вами Юлия Кадушкевич, и, конечно, программа «Хороший денек» продолжается. Сегодня лето, и планета отмечает необычный и очень актуальный для нас, радийщиков, неформальный праздник – День независимости от телевизоров. И в самом деле, что такое? Долой телевизор! Да здравствует Радио Рокс! Так, все в едином порыве присоединяемся к празднику, передаем друзьям, родственникам, знакомым – никакого телевизора. Сегодня только слушаем Рокс. Душевный, умный, позитивный, с лучшей музыкой и интересными ведущими старый, добрый, настоящий Рокс. Ну а далее, друзья, в этом часе я расскажу истории про отдых, солнце, море и песок.

ветер гонит дождь с кашей снежною. И только в сердце мне поет свирель надеждою.

0: Реклама.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.europ.by или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске Катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное.
3: Может быть, от бокала Бакарди.
0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ, Дворец культуры города Молодечно. 12+.
4: Радио Рокс.

0: Вы на Роксе, друзья, и для вас история про путешествия, яркие впечатления и интересное знакомство. Это Рокс, и хороший денек продолжается.
1: Удивительная вещь. История.
0: Как-то вдруг на свой день рождения я решила рвануть одна в Грузию. Мне 25, и я очень смелая. Приехала в пригород Батуми, сняла комнату у милой бабульки. От усталости плюхнулась на кровать и уснула. Сквозь сон слышу приятный мужской голос. «Ах, какая женщина!» Я мигом проснулась и замерла. Стала прислушиваться, тишина, и вдруг опять. «Женщина, женщина! Какая женщина!» Набираюсь смелости, поворачиваюсь и сажусь резко на кровати. «Ну, думаю, я вам сейчас покажу». В комнате никого. Ну совсем, мистика какая-то. И тут замечаю, рядом на столике стоит клетка с попугаем. И сидит в ней ценитель женской красоты, белоснежный, галантный, с большим гребнем. Красавец, одним словом. Мужчина в самом расцвете сил. Оказалось, этот говорящий попугай – бабулькина гордость. Она души в нем не чает. Говорит, пока я спала, принесла его со мной познакомиться. И что попугаи живут 300 лет. И им еще будет владеть ее прапраправнук. А ну вот кто его научил такой интересной фразе, она не призналась. Кстати, звали его Леонард. И имя тоже королевское.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Хороший денек продолжается. С вами Юлия Кадушкевич, и у меня для вас, друзья, удивительная история, достойная Голливуда.
1: Удивительная вещь. История.
0: Как-то давно отдыхала я с подругой в Таиланде. И вот как-то в последний день отпуска поехала на экскурсию, где можно было покататься на слоне. Подруга плохо себя чувствовала и осталась в номере. Садиться на слона нужно было по двое. А я, как назло, без пары. Погонщик подвел ко мне тоже одинокого какого-то бедолагу и показывает нам: с ним вместе залезайте. Мы залезли на слона, уселись и познакомились. Оказалось, что живем в одном отеле, да еще и земляки из одного города. Покатались мы, значит, на слоне, сделали несколько совместных фото на его фотоаппарат и по дурости даже не обменялись телефонами. Разъехались и потерялись. И вдруг мне так сильно захотелось увидеть свои фотографии со слоном, на работе показать экзотику. Ну как его найти? Не буду же я у всех встречных спрашивать, а вы знаете, где живет Володя? Несколько дней искала этого мужчину по всему городу, но, увы, уже отчаялась. И вдруг утром бегу на работу и вижу его на другой стороне улицы. Ой, как я обрадовалась. Володя, кричу, Володя! Он головой крутит по сторонам, я машу руками. Заметил меня, заулыбался, показывает рукой, мол, давай-давай, к переходу. И сам прямо бежит. Эта картинка мне врезалась в память на всю жизнь, и я тогда еще подумала, вот он, мой будущий муж. С тех пор мы так и не расставались, поженились, и у нас двое деток. Судьба она такая, найдешь любовь там, где не ищешь, даже за 3-9 земель, даже на слоне. И не зря говорили в старину, суженого на кривой козе не объедешь.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо, Рекс?
1: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу, а вместе с ним и моя вахта. Я Юлия Кадышкевич, я скоро буду прощаться с вами, а пока напомню, сегодня 2 июня, День независимости от телевизоров. Замечательный праздник, друзья. Вы помните, да? Долой телевизор, бережем глаза, слушаем 24/7 только Рокс. И полезно, и интересно, и приятно. И можно работать, готовить, ехать за рулем, руки свободны, душа поет. А далее для вас в эфире выпуск новостей, лучшие песни о главном и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Ну, а я, Юлия Кадышкевич, говорю вам пока-пока, друзья. До завтра!

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Изменения закона о переписи населения рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики, передает Белта. Проект предусматривает ряд нововведений. Так снижается возраст респондентов. Предполагается, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи населения. Также закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет с тем, чтобы получать данные быстро, оперативно и меньше отвлекать друг друга от дел. Отдельно остановились на том, чтобы провести широкое информирование населения о проводящейся кампании. Мошенники могут воспользоваться переписью, чтобы совершить незаконные действия в отношении граждан. Напомним, очередная перепись населения в стране намечена на 2029 год. Белорусская железная дорога расширила возможности для пассажиров, которые предпочитают планировать свои поездки заранее. Нововведение касается поездов региональных линий бизнес-класса. Отныне срок предварительной продажи билетов на них увеличен более чем в два раза. Если раньше приобрести проездные документы можно было максимум за 20 суток до отправления состава, то теперь это можно сделать за 45 суток. Первый в государстве мобильный центр безопасности жизнедеятельности презентовали в Минске. Уникальная площадка создана на базе автобуса МАЗ и предназначена для обучения детей и взрослых правилам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Внутри комплекса 14 интерактивных зон. Здесь можно пройти виртуальную эвакуацию из задымленного помещения, отработать вызов спасателей, научиться пользоваться огнетушителем, а также узнать, как действовать во время грозы или в толпе. Особое внимание уделено практической отработке навыков с использованием технологий дополненной реальности. Уже в ближайшие недели мобильный центр начнет свою разъездную работу. Летом он посетит все загородные лагеря столицы. Первый выезд запланирован на 10 июня.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещания «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Витебске плюс 26, в Могилеве 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. Второй день лета. На водоемах уже туда-сюда катаются лодочки, катерочки, вся такая прелесть. И сегодня, дорогие друзья, тема нашего эфира – «Мы на лодочке катались». У нас к вам вопрос. Любите ли вы кататься на лодке? Много ли в своей жизни вы на лодках катались? Умеете ли грести веслами? Любите ли с ветерком на моторной лодочке прокатиться? И вообще, какие забавные лодочные истории с вами случались? Возможно, знаете, как когда там дырка в днище лодки, воды там уже налилось, и вы выгребали, может быть, чем-нибудь эту воду.
2: Боже упаси.
1: Или раскачали лодку, и лодка перевернулась, или еще что-нибудь интересное.
2: Но это если они все хорошо заканчиваются, потому что в такой момент нет, паника...
1: Веселые истории,
2: конечно,
1: да.
2: Я помню свои ощущения первые, когда я впервые встал в лодку. Угу. Я же, знаешь, по гороскопу телец.
1: Так.
2: Что такое телец? Телец — это земля, это... такая устойчивость, такая надежная опора. И вдруг я, ну это правда, я же был мальчиком совсем, я становлюсь, я же не ожидал, что это так шатко.
1: Да, да, и что это равновесие. Так,
2: да, да, да, да. Не, ну все в порядке, я как бы удержал, я даже делал вид, что все в порядке, со мной, Господи.
1: Ну покачало тебя нормально. Да.
2: Нет, ну потом мы катались уже, и это было прекрасно. Ну вот первое ощущение такой неустойчивости и чего-то, какой-то опасности присутствовало.
1: Но я потом последний это, конечно, раз, прошло. Когда я была в лодке, это, по-моему, позапрошлым летом было дело, я стояла, значит, на носу лодочки и ловила удочкой верховодок.
2: А я, знаешь, прям... я тоже, наверное, последний раз был в позапрошлом году, наверное, да. Это было в Венеции, как сейчас помню.
1: А вообще для меня вот... иду, и возле Свислочи здесь у нас рядышком моторная лодочка проезжает. И для меня это... Вот мы говорили о приятных моментах детства вчера, да? И для меня звук моторной лодки — это наиприятнейший звук из детства, потому что выросла на Припяти, и постоянно туда-сюда вот эти вот моторные лодки. Это что-то такое завораживающее, умиротворяющее даже. Я совершенно спокойно могу засыпать под звук моторных лодок. Это просто чудо. Чудо чудесное какое-то.
2: Итак, друзья, ваши лодочные истории ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И, конечно, пишите, оставляйте комментарии на нашей странице ВКонтакте. Кто еще не зарегистрировался, сделайте это, потому что там больше возможностей. Вы можете поделиться фото, видео. Люди оставят комментарии. Вы оставите отзывы на чьи-то фото и видео, на чье-то мнение. Это очень интересно. И можете всегда туда зайти, даже когда закончится наша программа. Наша страничка называется «Радио Рокс М». «Легкие будни начинаются».
0: «Легкие будни».

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Послушайте нас внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Так вот, наш герой – французский киноактер, успевший покорить публику не только на родине, но и по другую сторону океана. Он прекрасно вживается как в комедийные, так и в драматические роли. Наш герой родился в местечке Трапп, в исторической местности Иль-де-Франс. Его мама родом из Мавритании, работала уборщицей, а отец был разнорабочим из Сенегала. На момент появления будущего актера на свет в семье уже воспитывалось трое детей, а после него родились еще четверо. В детстве он был общительным ребенком. Учителя отмечали, что у него хорошо подвешен язык. Используя этот врожденный дар, так сказать, он отправился на радио, где его подростком работал диджеем еще и развлекал слушателей всякими монологами.
2: Когда наш герой окончил школу, один из продюсерских центров предложил ему создать собственное шоу. Он появился в телеэфире с авторской программой «Видеофон». Родители настояли, как это часто бывает и как мы часто рассказывали, настояли на том, чтобы сын получил нормальную профессию. И надо сказать, что наш герой выучился на специалиста по ремонту кондиционеров. Уже в молодости он оценил, скольким родители его пожертвовали ради того, чтобы их дети жили лучше, и с уважением относился к труду, но себя видел именно в творчестве.
1: Но впоследствии в передаче к молодому человеку присоединился еще один актер. Не забываем о том, что все-таки параллельно была и творческая жизнь. И проект преобразился в комедийное телешоу, которое несколько лет было очень популярным в стране. Когда же рейтинги проекта упали и шоу закрыли, наш герой решил строить карьеру все-таки актера. К этому моменту он уже имел опыт съемок в небольших ролях. Впервые в художественном кино он появился в 2001 году. Это была эпизодическая роль таксиста во французской комедии «Адский небоскреб». Затем он участвовал в 5-6 проектах ежегодно, хотя в основном фильмы того периода известны только в его родной стране.
2: А в 2011 году наш герой получает первую главную роль в трагикомедии «Неприкасаемые», которая проходила у нас, во всяком случае, под другим названием. И в этом фильме наш герой сотрудничал со звездой французского кинематографа Франсуа Клюзе и был удостоен кинопремии «Сезар». Картина просто произвела фурор и имела оглушительный кассовый успех и до сих пор считается самым коммерчески успешным проектом в истории французского кино.
1: Сюжет фильма основан на реальной истории дружбы парализованного аристократа Филиппа Поццо ди Борго и ухаживающего за ним молодого человека по имени Абдель, который только что освободился из тюрьмы. Чтобы лучше понять характеры своих героев, наш герой, Франсуа Клюзе, приезжали к Филиппу. Позже актер признался, что специально не стал знакомиться с Абделем, потому что у него уже сложился образ персонажа, а еще его поразило, с какой любовью Филипп отзывался о друге. Вот с этим самым Абделем исполнитель познакомился только на премьере картины, и тот признался, что как будто смотрел в зеркало, и отражение ему понравилось. Для нашего героя это прозвучало как комплимент.
2: И к концу 2011 года наш герой стал уже всемирно известным актером и одним из почетных граждан своей страны.
1: О ком идет речь, друзья? Чей портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Ну и, как всегда, напишите имя нашего героя на странице ВКонтакте.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Полезные советы от МЧС. Правила поведения на водоемах летом. Для купания выбирайте оборудованные пляжи. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что нырять в незнакомых местах, плавать на надувных камерах и матрасах опасно. Подплывать близко к лодкам и катерам запрещено. Контролируйте детей. Не оставляйте их у воды без присмотра.
0: Радио «Рокс».

0: Мой портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Давайте выяснять. Есть у нас несколько версий. Например, Жамель Дебус. Это Олег предположил.
2: Хорошо,
1: ну и
2: принимаем.
1: Все остальные написали, что это Омар Си. Омар Си. А фильм, о котором мы рассказывали, в нашем прокате шел под названием «Один плюс один». И это совершенно правильный ответ.
2: Да, Омар Си – наш сегодняшний герой. Море обаяния, конечно, кто смотрел фильм, тот знает. И пластика потрясающая, и глубоко сыгранная роль. Кто не смотрел фильм этот с Омаром Си в главной роли, посмотрите. «Один плюс один» он у нас называется. Рекомендуем, так сказать.
1: Да, но у него фильмография-то большая, честно говоря. Актер не почивал на лаврах, он продолжал много сниматься, он появлялся во французских лентах, среди которых особое место заняла драматическая комедия «Самба», а потом пришло время, когда в его фильмографии начали появляться и голливудские проекты. Ну, например, в 2014 году актер выступил в роли мутанта Бишопа в блокбастере «Люди Икс. Дни минувшего будущего». Вот так. А спустя год поклонники могли оценить игру француза в захватывающей картине «Мир юрского периода», ставшей четвертой частью саги о динозаврах. Ну и так далее. То есть тут много. В 2020 году с его участием вышел приключенческий фильм «Зов предков», созданный по мотивам одноименной повести Джека Лондона. И личная жизнь актера сложилась счастливо и гармонично. Он долго встречался с девушкой по имени Элен. Позднее у пары появилось трое малышей. Для него такого количества наследников, ну, понятное дело, естественно и привычно, ведь он сам выходец из семьи, где родилось много детей. Через 10 лет совместной жизни актер женился таки на возлюбленной, и она взяла фамилию мужа. И свадебное торжество состоялось 5 июля 2007 года. Его жена не африканка и имеет давние французские корни. Ну вот таков наш герой Омар Си. Друзья, спасибо, что разгадали эту персону.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, напоминаем нашу тему. Мы на лодочке катались. Любите ли вы кататься на лодке? Любые истории лодочные мы от вас принимаем.
2: Ну вот Александр написал: согласен, я тоже телец, плаваю неплохо, но без удовольствия. Зайти по пояс в воду уже норм. Ну да, у каждого своя стихия, поэтому... А кто-то наоборот. Кто-то прям как рыба в воде, не может без воды. Марина пишет: я была в 6 классе в гостях у тети в Новосибирске. И вот двоюродный брат повез меня кататься на моторке по Оби. Потом на середине реки мотор заглох. Брат берет весла и говорит, что до берега далеко. Ему надо силы экономить, поэтому мне первой грести надо. Весла большие, тяжелые. Мне страшно до ужаса. Я изо всех сил гребла, как могла. Через какое-то время мои силы закончились, и я со слезами говорю, что больше не могу, сил нет. Он так спокойно отвечает, что ну, не можешь и не надо. Убирает весла, заводит мотор... И мы поплыли к берегу. Я лишилась дара речи, а он ухмыляется. Ну, надо же тебе показать все прелести катания на лодке.
1: Прекрасно.
2: Он же человек. Был бы ты человек.
1: Владимир поделился. Мы тоже раньше, в пятницу, например, выезжали на моторке с семьей, где никого нет, ставили палатку, рыбачили, варили уху. В воскресенье вечером домой. И я вам скажу, это просто VIP-отдых. Когда никто не мешает. Здорово, вы знаете, разделяю. Разделяю, это просто супер.
2: Да, друзья, напоминаем, что впереди нас ждет рубрика «Дай 5». Это значит, мы будем разгадывать песню.
1: Но для начала звоните в студию на городской номер 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс.

0: Дай 5.
1: Итак, дорогие друзья, звоните 363-1013, код Минска 017. И дайте нам, пожалуйста, 5 чисел, не по порядку, но по возрастающей, в промежутке от 1 до 17. Сегодня несложно. Песню вы слышали. Это может припев быть. Из песни.
2: Песню, может быть, вы слышали. Да, иногда, оказывается, да? Самые известные песни кто-то есть. Обязательно кто-то найдется, кто скажет, я никогда не слышал.
1: Я тебя прошу, когда давным-давно все пели песню популярную «Миллион алых роз», отовсюду она звучала. Я тогда в художественной школе училась. Я прихожу, и у директора пластинка крутится, вся школа слушает эту песню. А ты что, не слышала? Я говорю, ни разу понятия не имеешь, что это за песня. Вполне может быть.
2: Ну вот так Валентина знакомится с культурными событиями в стране и мире. У нас есть телефонный гость. Алло, здравствуйте.
3: Да.
2: Как зовут вас?
3: Валерий.
2: Очень приятно, Валерий. Валерий, сейчас задача разгадать песню. Для этого нужно назвать 5 чисел в промежутке от 1 до 17, не по порядку, но по возрастающей.
3: 1, 3, 5, 7, 9.
1: Так. Ну, как говорится, кто бы сомневался.
2: Классика жанра, но тем не менее, срабатывает, Валерий. Желаем вам удачи в этом. Ну,
1: лодочка в озере, но только ты не говори. 1, 3, 5, 7, 9.
3: Вот.
1: Лодочка в озере, но только ты не говори.
2: Угу. В Вайбере уже разгадали.
1: Валерий?
3: Пускай его разгадывают тогда. Пока нет вариантов.
2: Нету.
1: Но, тем не менее,
2: что.
1: Спасибо вам огромное за активность, за участие. Первый у нас всегда чемпион, так что вы сегодня герой
2: молодец
1: дня.
2: Молодец в любом случае.
1: Да. И спасибо за подсказку. Многие благодаря вашей подсказке как раз-таки вот уже
2: Денис
1: и разгадали.
2: Денис и Мария песню. Разгадали, как и Владимир, и Александр тоже. У нас есть телефонный гость. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас?
4: Наталья.
2: Очень приятно, Наталья.
1: Наталья, ну напевайте песню или слово.
4: Игорь Саруханов, «Лодочка, плыви».
2: Совершенно правильно. Ирина, вот только что Александр, Владимир, Денис, Мария, Людмила все написали, что да, это Игорь Саруханов,
1: «Лодочка, плыви».
2: Вот
1: такая у нас сегодня песня в тему. Наталья, а вы любите на лодке кататься?
2: Ясно. Да.
1: Поплыла.
2: Люблю.
1: На лодочке.
2: Это
1: уже.
2: Азбука Морзе была, знаешь, именно так передают там всяческие сигналы. Спасибо вам огромное. Слушаем Игоря Саруханова.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.
0: Радио «Рокс».

крылья на прокат. Полечу своей мечте навстречу, сам проверю, правду ль говорят. Все пройдет, и то, что время лечит. С высоты хочу взглянуть хоть раз.

0: Итак, о лодках сегодня говорим, друзья. Елена написала, в прошлом году с семьей сплавлялись на байдарках по рекам Неман, Гавье и Черная Ганча. Опыта сплава не было, но управление байдаркой оказалось несложным. Очень понравилось всем. Незабываемый отдых с семьей. Природа шикарная. Получили заряд энергии. Советую всем попробовать.
1: Какие молодцы.
0: Что-то с байдарками у нас все связано. Что-то в воздухе.
1: Слушайте, я думала, витает. Что я перевернусь на байдарке. Я их ужасно боялась. Хотя у меня половина родственников и мастера спорта по гребле. И катаются. И у нас там это база гребная. Ну, жутко боялась байдарки. Но несколько лет назад я действительно села в байдарчик под чутким руководством, правда, туда-сюда вот Припять переплыли. На ту сторону, потом обратно.
0: И я что сама... ты делала? Рулила?
1: Ну, рулила, ну, гребла на байдарке, как
0: гребла.
1: Положено, да.
0: Прекрасно.
1: Но сзади было чуткое руководство. Сидел человек, так сказать, и руководил.
0: Это прекрасно. Сергей написал: «Люблю и лодки, и моторки, и катамараны. Каждый год в парк Горького обязательно катание на этих плавсредствах. Люблю спокойное плавание, а вот жена и дети любят экстрим. В этом году сплавлялись на байдарках опять-таки».
1: Супер. Вот это молодцы, конечно. Тут я восхищаюсь людьми. Одно дело под чутким руководством так немножечко попробовать прокатиться, а другое дело целый
0: Слушай,
1: день.
0: Удивительно. Владимир написал: «Нет! Ни разу вообще на лодке не катался».
1: Не верю, Владимир.
0: «Только на моторных лодках».
1: А, на моторных другое дело. И опять-таки,
0: ну, а что ты,
1: на Припяти,
0: человек...
1: мне кажется, в каждой семье каждый уважающий себя мужчина имел мотор и сейф для мотора, для лодки. У всех у нас были. Сейчас уже, наверное, не так часто катаются на моторных лодках.
0: Может, катаются.
1: Это ж так лет.
0: Это мы не катаемся, а кто-то, сейчас возможно, уже, катается.
1: Да.
0: Сейчас особенно. Друзья, ждем ваши истории в Вайбер, на страницу ВКонтакте, но поскольку заканчивается первый час нашей встречи, давайте-ка проверим интуицию.
1: Какая песня откроет следующий час? Напишите об этом на странице ВКонтакте и в Вайбер 33-699-102-1.
2: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни».
3: Мне повезло!

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Рынок новых легковых автомобилей Беларуси продемонстрировал в мае высокие темпы роста за счет машин на новых источниках энергии, сообщили в Автомобильной ассоциации. Всего за прошлый месяц в стране было продано 8100 новых авто. По сравнению с апрелем, это на 21,5% больше. При этом наибольший вклад в положительную динамику рынка внес сегмент гибридных и полностью электрических моделей. За май было реализовано 3500 электрокаров, и это самый высокий показатель за всю историю наблюдений на отечественном рынке новых машин. Свыше 35,5 тысяч абитуриентов сегодня сдавали централизованное тестирование по второму профильному предмету. Знания проверяли по математике, биологии, иностранному языку и географии. Большинство выбрали английский язык. Проходили испытания в 40 пунктах по всей республике. Они располагаются на базе учреждения образования. За прозрачностью проведения ЦТ следила выездная группа Комитета госконтроля. Для тех, кто по уважительной причине сегодня не смог прийти, предусмотрены резервные дни 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично в пунктах регистрации. Столицы продолжают развивать государственную ветеринарную службу. В ближайшее время в городе появится новая клиника для животных. Уже через несколько недель она заработает на Ангарской. Сразу после открытия новая больница, вероятнее всего, не будет функционировать в круглосуточном режиме. Окончательное решение примут после оценки ее загруженности и спроса на услуги. Однако в перспективе владельцы животных смогут получать экстренную помощь в любое время суток. До конца года власти собираются открыть государственную ветклинику с режимом работы 24/7. В Евросоюзе ухудшается ситуация на рынке труда. Число безработных по итогам апреля превысило 13 миллионов человек. За год число нетрудоустроенных в еврозоне увеличилось на 82 тысячи. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Финляндии. Там не могут найти работу 10% трудоспособного населения. Следом идут Испания, Греция, Швеция и Франция. В Прибалтике лидирует Литва с показателем 7%. Латвия и Эстония приближаются к этой цифре. Экономисты связывают ухудшение ситуации с последствиями ближневосточного конфликта. Боевые действия ударили по европейским заводам и скорректировали цены на сырье. Для сравнения, в Беларуси уровень безработицы обновил исторический минимум и составляет 2,4%.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Витебске плюс 26, в Могилеве 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, и сейчас узнаем, как сегодня сработала наша с вами интуиция.
2: Мы в конце прошлого часа предложили проверить ее, какая песня откроет этот час. Только что слышали песню Михаила Грицкана «Молодой», так называется песня. Какие версии были у вас? Елена Николаевна написала «Самоволочка», Татьяна «Бокал Бакарди», Денис Валерий Курас «Шорох». Алексей написал, в начале часа будет песня Виталия Аксенова, сегодняшнего юбиляра, которому исполнилось 55 лет, так а чего не написали, какая песня? Так. Наташа пишет, занимаюсь прополкой. Эти гады везде. И не удивлюсь, если будет песня «Одуванчики повсюду».
1: Спасибо за сообщение. Это великолепно, мы оценили.
2: Ольга пишет, мы на лодочке катались. Потом Валентина написала песня «Девочки, он занят», Тамара Кутидзе.
1: Клавдия, представляешь, он чинит мотор на лодке, а жена говорит, «Девочки, он занят». Да.
2: Клавдия написала, на теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Ольга Зарубина, по скриптум, и здесь нет.
1: Нет.
2: Да, ну мы же говорили, что к теме это вообще никак не привязано. Анатолий пишет, уверен, будет или Лепс, или кто-то другой.
1: Ну, вот кто-то другой,
2: совершенно,
1: да,
2: правильно.
1: Вы угадали, интуиция хорошо работает.
2: Марина, Стас Михайлов, «Девочка, лето». Анжела написала, Григорий Лепс, «Я счастливый». И Владимир просто фотографию прислал, написано, «На Черном море на катере». Я думал, это песня такая.
1: Ты говоришь, и я тоже думаю, а что это записано «На Черном море на катере»?
2: Да, ну здорово, фотография потрясающая, с интуицией все понятно. Мы говорим сегодня о лодках.
1: Да, дорогие друзья, любите ли вы кататься на лодках, на байдарках, сплавлялись ли вы, на моторных лодочках любите ли кататься, умеете ли завести вот этот самый мотор, грести на лодке? Юрий написал, кто боится кататься на лодке и на байдарке, нужно покататься сначала вдоль берега, чтобы сразу понять, выдержите ли это, и чтобы далеко не возвращаться, иначе это будет для вас насилие.
2: Не, ну подождите, смотря куда, если сплавляться, вот на байдарках, да.
1: Сразу, это с надо. Первого раза,
2: а
1: да,
2: вот так, страшно. Например, как если как меня друзья берут, например, на рыбалку. Я сижу в лодке, себе наслаждаюсь окружающей средой. Ну, а люди...
1: Тихонечко,
2: ну,
1: да.
2: Мы ж недалеко, как бы, да. Ну, и вот они ловят себе там что-то.
1: Хорошо, душевно, правда?
2: Да, и очень хорошо, очень комфортно. Поэтому, друзья, ваши истории тоже ждем, конечно же, рассказывайте. И не только на чем плавали, но, может, было что-нибудь забавное. Ждем истории в Viber 33 699 102 и 1.
1: И оставляйте комментарии, присылайте фото-видео на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, думаем, кое-что будет просто интересно узнать о лодках, об обычных лодках. Ну, для начала, весельные лодки – это не просто древнейший транспорт, это даже, можно сказать, участник всяких невероятных инженерных и географических рекордов. Ну, а что такое лодка? Раньше лодки – это вообще старейшие. Они найдены, бог знает когда, что называются вот эти лодки. Там даже был радиоуглеродный анализ, который показал, что 8200 или 7600 годы до нашей эры выдолблены эти лодки. Они так и назывались – долбенка. И из ствола сосны выдалбливали такие лодки. А потом уже появились весла. А каким образом они появились? Когда были лодки, сначала древние люди использовали обыкновенные длинные шесты для отталкивания от дна, когда они стояли на плоту. А когда, например, уже стали выходить на глубину и невозможно было отталкиваться от дна, не шесты сделали длиннее, их как раз-таки укоротили. Но конец этого шеста расширили для удобства, чтобы можно было грести, для удобства гребли. Вот таким образом появились весла. А потом уже, чтобы удобно было грести, появились уключины. Это позже. Кто не знает, уключина – это такой элемент лодки или шлюпки или других видов гребных суден, которые сбоку находятся, они на корме борта находятся и предназначены для создания упора. Вот такие, как крючочки, установочки, еще раз напоминаю, они называются уключины. Кто не в курсе, думаю, интересно все будет просто узнать. Туда крепятся весла, и тогда вот совершенно спокойно можно грести, и не так, собственно, рукам тяжело из-за этого. А что касается вот самих лодок и вот этих инженерных и географических рекордов, то, думаю, тоже будет просто интересно узнать, что океанские переходы существовали на веслах, одиночные переходы через Атлантический и Тихий океан. Они считаются, вот такие навесельные лодки, представьте, вообще считаются сверхчеловеческим испытанием. Все знаете Федора Конюхова. Он стал первым в истории человеком, который в одиночку пересек на весельной лодке Южный океан и Южную Атлантику. Долгое время он проводил на воде в бушующих водах. И представьте, это весельная лодка. Кстати, многие думают, что ритм был вот в эпоху античности на боевых гребных судах, да, когда гребцам задавали какой-то определенный ритм, и они, в этом ритме гребли уже. И это были не барабанщики, как очень многим может показаться. А знаете кто? Я думаю, вам интересно будет узнать, кто.
2: Ну?
1: Музыканты, которые играли на флейте. На флейте, представляете? И это помогало поддерживать слаженность. Представляете, нежная флейта. И вот так, может быть, просто тонкий звук, он такой вот в ухе шум-шумом, а тут был такой вот приятный. Кстати, думаю, просто интересно будет узнать, что лодки, которые делали там из дерева, которые не текут, не протекают, это миф. Потому что вот раньше, как делали лодки, они вообще изначально деревянные, не герметичные, потому что в старину затыкали паклю или тряпки, понятное дело, там корпус обрабатывали смолой, все это было хорошо. Но ведь потом, по мере рассыхания дерева, во время стоянки на берегу, когда они были, швы все равно немного расширяются. Поэтому при спуске на воду лодки трюм всегда наполняется небольшим количеством воды, которую приходится убирать оттуда. Поэтому хоть маленькая, обязательно туда, протечет немножечко водички. Ну, а что касается моторных лодок, то это так интересно. Моторные лодки, Хорошо, я задам вопрос. Моторные лодки...
2: сама себе нечто рассказала, сама себе пофантазировала, вопрос задает. Так что моторные лодки-то?
1: Дело в том, что когда в 1887 году изобретатель Вильгельм Майбах проводил испытания своей моторной лодки на реке Майн в Германии, это все закончилось вмешательством полиции. потому что люди на него пожаловались из-за нарушения спокойствия. Вот угу. так вот. Но, тем не менее, в первые десятилетия своего существования подвесные лодочные моторы позиционировались как даже некое лекарство. О чем идет речь?
2: Ответы, друзья, ждем в Viber 33-699-102-1
1: или на страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
0: Легкие будни. Реклама. Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Итак, 1887 год. Изобретатель лодочного мотора, значит, арестован. Проводил испытания на майне в Германии, и его задержали за нарушение спокойствия. Люди пожаловались, и вот полиция тоже решила, что он там шумит с этим лодочным мотором. А потом, бац, через какое-то время, ну, через какое-то, это первое десятилетие, когда уже был этот мотор популярный, уже его начали позиционировать как некоторое даже лекарство. О чем идет речь?
2: Владимир написал, сравнивали с касторкой, потому что бензин смешивался с касторным маслом, и запах касторки был. Потом Петр Петрович написал, да, лекарство от головной боли. Андрей, пробки из ушей вылетели от шума. Денис, лекарство от рутины и лени. Лекарство от уныния. Это Михаил пишет. Так, потом Светлана написала. А нет, Светлана историю рассказала чуть позже. Ольга предположила с Виагрой как символом активной, полной энергии жизни.
1: Хороший подход, мне нравится. Просто. Какая лодочная Виагра. Хорошо.
2: Так, и...
1: У вашей лодки хорошая потенция?
2: Очень. Так, дальше еще Клавдия написала, может, о свободе, психологической разгрузке, единении с природой?
1: Вообще, вы все прекрасны.
2: Так, и еще не все. Нет, это все-таки с лодками связана история. Ну что?
1: Итак, отвечаем. Значит, когда уже первое десятилетие там своего существования, вот эти подвесные моторы для обычных лодок позиционировались в рекламе, потому что еще была реклама даже тогда вот относительно этих моторов, как средство от скуки и способ улучшить здоровье благодаря свежему воздуху на большой воде. Так что вот многие ответы были совершенно верными в том плане, чтобы, да, от уныния и от всего прочего.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Друзья, сейчас нас ждет виртуальное путешествие. Мы отправляемся в Париж. Нас привлек квартал Монмартр, ни много ни мало. Более того, нас привлекла Стена Любви. Да, французская столица наполнена атмосферой романтики. Здесь есть много мест, которые передают ее в полной мере. Одно из них — Стена Любви. Объект представляет собой конструкцию квадратной формы, выполненную из эмалированной лавы. Его общая площадь 40 квадратных метров. Место пользуется популярностью у гостей и жителей города и считается символом настоящей вечной любви. Люди приходят сюда, чтобы выразить собственные чувства и загадать желания. Место посещают не только влюбленные пары, но и одинокие мужчины и женщины в надежде в скором времени встретить свою вторую половинку. По меркам большинства французских достопримечательностей, это место появилось сравнительно недавно, 15 октября 2000 года. В составе сооружения 612 плит, на них 311 раз написана фраза «Я тебя люблю», где-то 250 языков.
2: Вот уже фраза. Даже где-то 311 языков.
1: Ну да.
2: Мира, включая даже диалекты и шрифт Брайля.
1: Все же увеличивается, да. Возвести вот эту стену решили два французских художника, Фредерик Барон и Клэр Кито. Фредерик давно интересовался темой любви. Он коллекционировал фразу «Я люблю тебя» на разных языках с 1992 года. Он собрал более 1000 выражений на 300 языках и диалектах. Художник просил практически всех, кого встречал, написать для него фразу «Я тебя люблю» на листке бумаги. Он обращался к знакомым и соседям, собирал фразы в интернете и навестил все посольства в Париже. Для Фредерика, по его словам, собирать признание в любви было все равно, что путешествовать. И вот в 1997 году он показал Клэр Кито, специалисту по восточной каллиграфии, свою коллекцию, и женщина поразила проделанная вот эта работа. В то же время они начали мечтать о своего рода большой фреске, на которую смогли бы перенести признание в любви. Позже к ним присоединился художник Даниэль Булонь, который просто влюбился в идею барона. С течением времени возникла идея представить интересную коллекцию широкой публике. Так было принято решение написать их в стиле граффити на стене обычного дома. С течением времени все это реализовывалось. Стоит отметить нестандартную подачу материала. Надписи нанесены белым цветом. Для контраста выбран насыщенный синий фон. При этом авторам удалось с точностью повторить почерк людей, которые писали вот эти три слова. Создатели позаботились о гражданах, имеющих проблемы со зрением. Вот как Валентина сказала, фразы нанесены рельефным шрифтом Брайля, чтобы их можно было распознать тактильно. Дальше уже не буду рассказывать цветов, которые там присутствуют, об этом чуть позже Валентина скажет. Этот арт-объект, понятное дело, регулярно дорабатывается, на нем появляются новые фразы, признание любящих граждан. Стена любви находится в одном из наиболее живописных районов Парижа, на Монмартре. То, что мы говорили, дотронуться до магического камня и прошептать заветные слова можно по будням с 8:00, в выходные и праздничные дни посещения возможно с 9:00. Время закрытия меняется в зависимости от сезона. В зимний период оно наступает чуть раньше. Чтобы встретить любимого человека, необходимо, это так, рекомендации, найти среди множества признаний фразу на родном вам языке, приложить к ней две руки, закрыть на несколько секунд глаза и пожелать испытать взаимное чувство и встретить вторую половину. Местные жители уверены, что при соблюдении этих рекомендаций все исполнится.
2: Вот так вот. А теперь вопрос. Значит, когда делали вот эту стену, была нестандартная подача материала. Надписи были написаны белым цветом. Для контраста выбрали насыщенный синий фон. И при этом разбавляют это все красные элементы. Пятна, такие довольно своеобразные формы, вот кругом разбросаны вот эти красные пятна. И эти красные пятна являются неким символом. Как вы думаете, символом чего?
1: Да, что они символизируют? Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Или пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо Рекс?
3: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
5: Может быть.
6: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
7: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
8: Радио Рокс. Место притяжения.
4: Итак, место притяжения у нас – стена любви в Париже. Арт-объект такой. И выбрали там темно-синий фон. Слова любви на 311 языках мира написаны.

0: Именно...
1: Остатки, осколки разбитого сердца, которые вот люди приходят туда и должны, собственно, склеить вот это сердце. И причем по будням это место считается довольно спокойным. Тут нет большого количества посетителей, там цветочки растут.
0: Ну, потому что по будням Валентина не до любви. А вот выходные...
1: Нет, а пик посещаемости когда? 14 февраля, в День влюбленных, там просто тысячи гостей из разных уголков мира.
0: Это, конечно, прекрасно, но это же Франция, это Париж, это хотелось бы каждый день.
1: Конечно,
0: ну, да. Нам с детства говорили, что это город любви, а тут получается, что по будням спрос падает.
1: Слушай, там еще белых голубей запускают в небо, пары фотографируются.
0: Пары везде теперь фотографируются, друзья. Все, мы побывали в Париже. Ну вот так, пусть виртуально, но тем не менее около стены любви. А сейчас возвращаемся в Минск и узнаем, что же происходит на дорогах нашего прекрасного города.
2: Дорожная обстановка.
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты движение в Минске затруднено местами. Пробки оцениваются в 3 балла. Стоит Партизанский проспект от Велосипедного переулка до Кошевого Лобанка, от Одинцова до Притыцкого и Машерова-Козлова от Даумана до Платонова. По возможности лучше объезжать Долгиновский тракт от Выгодского до Щедрина, Полоса от Белинского до Красной и Карбышева-Седых от Логойского тракта до Калиновского. Сложно на газеты «Звезда» от Любимого до Алибегова, на Сурганова от Колоса до Платонова и на Брыля газеты «Звезда» от Сапеги до Голубева, на Ванеева пробка от Долгобродской до Райниса и на Победителей от Богдановича до Машерова. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017 200.

0: 39 0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
1: На «Озон» о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое «Кикс» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон Бай» по телефону 8017-388-7794.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Легкие будни.
1: Итак, друзья, сегодня мы говорим о лодках,
2: продолжаем
1: собираем
2: кататься.
1: Ваши истории. И вот Людмила пишет: мои самые яркие впечатления – это незабываемый лодочный поход по Брославским озерам.
2: Ух ты.
1: Группа собралась по путевкам, абсолютно все разные по профессии, возрасту, но все любители природы. Точка у нас было несколько лодок, ял. 8 весел. Угу. Поскольку много было любителей, которые впервые сели в лодку, в том числе и я, то чаще всего по протокам лодки плавали от берега к берегу, управляемые гребцами, которые впервые держали весла в руках. Стоянка была на озере Волос, наверное, озеро, или Волос, не знаю. Это тоже редкой красоты место. Сейчас там запрещена стоянка. Людмила, наверное, наговаривала текст, потому что я думаю, почему точка, точка, какая-то точка, знаешь, когда наговаривает текст на телефон. Т-т-т, точка, т-т-т, точка.
2: Я тоже думаю, что все с точками пишут.
1: Не-не, я впервые вот сталкиваюсь, ладно, продолжаю. Значит, у нас были замечательные инструктор, мы ловили рыбу, жарили, ягоды ели, сидя на поляне, не вставая с места. Очень хотелось, чтобы кто-нибудь из той группы услышал это и вспомнил незабываемый поход. Точка. Брославские озера сейчас очень популярные. А мы были 40 лет назад девственная и нетронутая многочисленными туристами природа. Было видно, как клюет на крючок рыба. Настолько прекрасны озера. Встречали рассвет у костра. Ну да, это, конечно, здорово и красиво.
2: Спасибо.
1: Хотя сейчас тоже там дивные места, прекрасные места.
2: Наталья поделилась, пишет: ребята, спасибо за тему, напомнили мне. Как-то меня заманили на лодку и даже дали порулить. И что я вам скажу, это поменяло мою жизнь. Супер.
1: Конечно, конечно, иногда мы настолько из себя даже
2: я
1: открываем.
2: Говорю, это впечатление, это какие-то навыки новые.
1: Светлана пишет: Валентин, Антон, было мне 19 лет в 80-х годах. От работы поехали мы на турслет. И там было соревнование на байдарках. Искали участников. Нашлось несколько человек, которые хоть раз да и управляли байдаркой. Не хватает одного человека. И вот я набираю смелости и вступаю в команду. А я не только не управляла ею ни разу, я ее в глаза никогда не видела. Но соревнование выдержало. Место, конечно, первое сзади, но участие было. Но если бы вы знали, как потом болели руки, я чуть догребла до нужного места. Я криком кричала. Ребята по очереди растирали мои руки, боль была невыносимая. А на лодках катаемся каждое лето. У нас в семье своя надувная лодка, мы часто выезжаем с палаткой на выходные, на озера, и лодка всегда с нами. Но это здорово.
2: Супер, это такое удовольствие, действительно, кто катался. А кто нет, ну, как минимум, можно прокатиться тут вот в городе, даже в черте города. Или у вас, где вы живете, неважно, попробовать на лодочке.
1: Да. Так вот, друзья, прощаемся с очередным часом, но истории о лодках собираем по-прежнему. Ждем их в Viber 33-699-102-1.
2: И, конечно же, на нашу страницу ВКонтакте, и можете даже фото-видео прислать. Ждем.
0: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте! Использовать скважины на своих участках можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. Президент утвердил изменения Водного кодекса. Закон уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию. Одно из ключевых нововведений касается доступа к воде. Теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Граждане смогут открывать счета в цифровых белорусских рублях по заявительному принципу, рассказал член постоянной комиссии Палаты представителей Алексей Райко, передает Белта. По его словам, если человеку удобно использовать новую форму расчетов, то он сможет это сделать, в противном случае вправе отказаться. К слову, принцип работы данных счетов аналогичен существующим безналичным платежам с пластиковыми картами. Цифровой белорусский рубль по номиналу будет равен одному наличному или безналичному белорусскому рублю. Пока его внедрение в нашей стране находится на начальной стадии, тогда как в Китае уже функционирует цифровой юань, а в России запуск намечен на сентябрь. В Минске начали тестировать новые экспериментальные светофоры. Их установили вблизи первого национального торгового дома. Внешние светофоры нового типа отличаются от привычных. Они имеют квадратное исполнение, на них могут быть воспроизведены анимированные изображения сигналов пешехода и отображается текстовая информация. Международная федерация фехтования окончательно сняла все ограничения с белорусских спортсменов, и теперь они снова могут выступать с флагом и гимном государства. Соответствующее решение вступило в силу для взрослых атлетов. И уже на июльском чемпионате мира в Гонконге наши соотечественники будут соревноваться под своей национальной символикой. Речь идет как об индивидуальных, так и о командных турнирах. Официальные лица с белорусскими паспортами тоже вернутся к привычному формату.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещания «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Витебске плюс 26, в Могилеве 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: А вот уже и начало шестого, дорогие друзья, 17:07 на часах. А в начале шестого, по хорошей доброй традиции, мы нашим слушателям передаем приветы. Так что принимайте. Мы передаем всем вместе общий привет. И каждому в отдельности, где бы вы ни находились, чем бы вы сейчас ни занимались. Привет и спасибо за то, что выбрали именно Радио Рокс и проводите время вместе с легкими буднями. А тема нашего сегодняшнего эфира – «Мы на лодочке катались». Любите ли вы кататься на лодке? Умеете ли грести веслами? Можете ли завести лодочный мотор на моторке? Любите ли вот на этой самой моторке с ветерком? И какие забавные лодочные истории с вами случались в жизни?
2: Клавдия нам пишет, люблю ли кататься на лодочке? Да, но так и хочется продолжить. А я одна стою на берегу, смотрю на них, а сердце замирает, ведь я же плавать совсем не могу. Угу. Да, каталась в Риге с компанией на кораблике, но я села рядом со спасательным кругом. Вот так 3 часа просидела на адреналине. А в Гомеле... Слушайте, ну так это же кораблик. Это же кораблик, да, там кораблик, вообще бесстрашно. Там... Не, я просто к тому, что представляешь, у Клавдии, насколько вот это опасение, что даже на кораблике человек сидел около спасательного круга. Но это еще не все. А в Гомеле я своих внучат Мирона и Василису по окончании очередного класса по реке Сож на прогулочном кораблике, значит, мы плаваем как поощрение после окончания очередного класса. Вот ждем, когда Мирон сдаст экзамены, и тогда прокатимся. Если бы плыть недалеко от берега, я бы долго плавала, но страх берет вверх. И по скриптам. Я же огонь. Может, поэтому и боюсь воды, стихии огня.
1: Но если кто-то нормально управляет лодкой, вам нечего бояться. Вы просто...
2: Валентина, все прекрасно понимают, что ничего страшного нету, но страх присутствует. Мы же не знаем, откуда он взялся изначально. Понимаешь, но он присутствует.
1: Это как в анекдоте на лодочной станции. Там лодка номер 99. В этот самый, лодка номер 99. А второй говорит, у нас всего на станции 80 лодок. Лодка номер 66, а что с вами случилось?
2: Да. Друзья, вот еще от Натуси. Сообщение выросло на Днепре, Гомельская область, городской поселок Лоев. У дедушки была моторная лодка. Очень часто с дедушкой ездила на... Лук рвали щавель, а потом еще ловили рыбу. Когда выросла, с ребятами катались на моторных лодках, железных скоростях, с ветерком и брызгами в лицо. Очень хорошо берется загар, когда едешь на носу лодки.
1: Это точно.
2: Обливает водой и тут же высыхаешь. А еще классно крутые поворотики. А вообще много разных историй, связанных с лодкой и отдыхом на берегу. Не хватит эфирного времени вам озвучить, а мне написать.
1: Спасибо большое, что поделились. Но если хватит времени и коротенькую напишите, будет здорово.
2: Да, кстати, ваши истории мы ждем в Viber, друзья, 33-699-102-1.
1: А также на страницу ВКонтакте. Она называется «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Но вы уже поняли, что сейчас будет персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Спасибо вам большое, что в своих транспортных средствах приемники вы настроили именно на наше радио. Самое искреннее радио – Радио Рокс. Нам очень-очень приятно. Мы желаем вам всем приятной дороги. И чтобы не было скучно, парочку анекдотов. Парень делает девушке предложение. И так это... Слушай, выходи за меня замуж. А она ему: мужчина, за которого я выйду замуж, должен быть обязательно отважный и сообразительный. Он такой: а ты уже не помнишь, как я спас тебя, как ты тонула? Ну да, ты отважный, но это еще не говорит о том, что ты сообразительный. А он такой: да, а как ты думаешь, а лодку кто перевернул?
2: Знаешь, по поводу перевернутой лодки, это один такой преданекдот, что ли. Когда я был маленький, отец отплыл на лодке от берега, кинул меня за борт. Я доплыл до берега и написал на отца заявление в милицию. Так отец научил меня писать. Ну, правильно, за борт, а не за борт, кстати. Человек за бортом, но кинуть за борт. А еще вот тот самый анекдот. Сидит, значит, блондинка в баре, слушает разговор двух мужиков. Ну, а те просто в наглую унижают блондинок. Она, значит, не выдерживает и говорит: все мужики думают, что блондинки тупые, глупые. Это все неправда. И уходит из бара. Она садится в свою машину, едет домой и на шоссе вдруг видит блондинку, которая сидит в лодке посреди поля ржи и гребет. Блондинка, значит, это выскакивает из машины, кричит той, что в лодке: ты позоришь всех блондинок своим поведением. Если бы я умела плавать, то морду бы тебе сейчас набила. Ну что, друзья, а сейчас давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Движение в Минске в эти минуты затруднено местами. Пробки оцениваются в 4 балла. Самые крупные – на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Колоса от Хмельницкого до Калинина и на Независимости от Купалы до Ленина. Стоит отрезок кольцевой от Кижеватого до Козинца, Маширова-Козлова от Даумана до Платонова и участок МКАД от Нестерова до Дачной. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Сурганова от Платонова до Богдановича. Отрезок кольцевой от Всехсвятской до Независимости и Долгиновский тракт от Выгодского до Щедрина. Сложно она пересечение Аранской, Могилевской и Толстого от Тростенецкой до Вокзальной, на Шаранговича от Якубовского до Федорова и на Седых Карбышева от Калиновского до Логойского тракта. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Удивит не слабо каждого гурмана. Вкус люля-кебаба нашей марки «Ганна».
3: И обед здоровый, и полезный ужин. Хит от «Ганны» новый, всем для счастья нужен.
2: Люля-кебаб из говядины. Для быстрого и вкусного ужина без лишних хлопот. На радость всем гурманам деликатес от «Ганны».
0: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Но прежде ваши сообщения, друзья. Так, Анатолий пишет. Шестивесельная шлюпка, весла почти 4 метра в длину, вес с командой почти тонна и против течения. Вот это прогулка.
2: Ого, неплохо.
1: Руки
2: да.
1: в мозолях, плечи ноют, но любовь и романтика на всю жизнь останутся. Как и навык, собственно, управлять
2: Супер,
1: лодкой.
2: Супер, это очень круто, да.
1: Наталья пишет. Значит, мы с мужем целое лето ездили на рыбалку, когда жили в Беларуси. Наталья из Израиля пишет. Так, и все время на лодке. Он был всегда на веслах. У меня не получалось грести. Приехали один раз, только выплыли на середину озера, и начался сильный ветер. И тучи пригнал он с ливнем. С трудом выплыли. Ветер не давал грести. Вымокли все до нитки. Рыбалки в тот день не получилось. И все равно всегда ездили.
2: Здорово. Мужу привет передавайте, Наталья.
1: Так, ну, Наталья пишет, мечтаем о рыбалке и лодке, скучаем. Я скорпион, но в воде как рыба и очень люблю плавать.
2: Это же прекрасно.
1: Да, ну и...
2: Так, еще, да, смотрим.
1: Так, это поздравление. Виктор, который прислал, в 19 часов выйдет в эфир народно-поздравительная программа. Вот там будут приветы и поздравления.
2: После 18 часов, когда закончатся легкие будни, вот тогда присылайте ваши сообщения с заявками.
1: Так, ну а теперь все-таки дурацкий вопрос. Он из анекдота. Раз уже юморили, так и будем юморить.
2: Да, продолжаем.
1: Итак, рассказывают, что во времена Советского Союза один санитар в медвытрезвителе любил спрашивать только что очнувшихся от алкогольного опьянения, с какой целью вы проник на английская подводная лодка. Итак, представляем.
2: С какой целью вы проникли?
1: Вытрезвитель. Вот человек только очнулся от алкогольного опьянения. И тут некто у него спрашивает.
2: Excuse me, sir. Да. С какой целью вы проникли?
1: Проник на английская подводная лодка. Давайте фантазировать, друзья. Ответы могут быть шуточные, а могут быть и очень даже серьезные, аргументированные.
2: Да.
1: Их ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Конечно же, пишите нам дурацкий ответ на дурацкий вопрос. На страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, друзья, у нас анекдот из... Ой, анекдот, у нас дурацкий вопрос из анекдота. Давайте посмеемся по поводу того, что... Ну, рассказывают, что во времена Советского Союза один санитар в медвытрезвителе любил спрашивать...
2: Хорошо шутил, да.
1: Да, вот человек, который только что пришел от алкогольного опьянения в себя, он говорил: «С какой целью вы проник на английская подводная лодка?» Давайте смотреть.
2: С какой же целью?
1: Александр пишет, чтобы открыть окошко. Потом Наталья пишет, не сказали тут, опохмеляют бесплатно. Владимир, чтобы сказать экипажу, тафайте, выпьем водки. Михаил пишет, нихферштейн, иркету, ну, реманки. Это винегрет из немецкого или литовского. Да, еще и чуть-чуть.
2: Вдобавок, можно сказать, please tomorrow, remember to you for a way.
1: Да, но ты уже на чисто английском, извините.
2: Конечно.
1: А тут же Михаил написал, что вот в этой фразе нихферштейн, ирка, ту, ну, реманки, тут и немецкий, и литовский, и чуть-чуть даже английского, понимаешь?
2: И немножечко с еврейским акцентом я слышу уже даже.
1: Си. Евгений пишет, я думал, то авиабаза. Да. Думал полететь на Боинге с подругой, но она улетела одна за штурвалом, без парашюта. Боюсь за нее.
2: Ну.
1: Так, потом Клавдия пишет, ну с какой целью? Учитывая, что вопрос дурацкий, ответ такой же, с целью послушать группу «Дюна», песню «Привет с большого Будуна». Так, Едвига Ивановна пишет, сравнить советский вытрезвитель с вашим, и не желаю, что, и не жалею, вернее, что попал в ваш. Он лучше советского пятизвездочного отеля. Мне понравился.
2: Да?
1: Ну, прекрасно. Неплохо. Так, и Виктор еще пишет, а чтоб ваша субмарина делала... вернее, а что, а не чтобы... А что ваша субмарина делала в акватории Минского моря? Так... И так, Юрий еще пишет.
2: Тогда надо было, а что ваша Yellow субмарина?
1: Да, и еще Юрий пишет анекдот в тему. Боцман, значит, смотрит в подзорную трубу и говорит, прямо по курсу 6 весельная шлюпка поворачивает налево, затем направо, и говорит то же самое. Значит, и туда, и сюда, и все, шлюпка, и шлюпка, и шлюпка. К нему подходит матрос и говорит, снимите с трубы тараканов. Да, ну и Владимир еще вдогонку пишет, ну, чтобы послушать песню Beatles, Yellow Submarine, Yellow Submarine.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Бел Автомаркет.
0: Продажа авто.
2: Бел Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
2: Бел Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
3: Радио Рокс.
4: Есть песни про глаза, про волосы.

0: Дорожная обстановка.
1: 6-бальные пробки в городе, об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты, стоят отрезки Кольцевой от поселка Зацинь до Победителей и от Всехсвятской до Дачной, Независимости от площади Победы до Энгельса, Иванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта. По возможности лучше объезжать Сурганово от Платонова до Независимости, Козлова от Платонова до Золотой Горки и Радиальную от Эмильюнюка до Партизанского проспекта. На Ленина пробка от Ульяновской до Независимости, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и на Независимости от Купалы до площади Победы. Также сложно на Первомайской от Захарова до Пулихова, на Ленина от Богдановича до Независимости и на Лобанка от Одинцова до Мазурова. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономит

0: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь и ГУ, Дворец культуры города Молодечно. 12+.
1: Радио Рок.

0: Легкие будни.
1: Ну, вот так вот легкие будни и пролетели как-то незаметно. Вот так вот на лодочке мы и приплыли к завершению, как говорится. Есть же такое выражение. Все, приплыли.
2: Да.
1: И мы с вами, дорогие друзья, приплыли.
2: Ну да, ну что, хорошая прогулка получилась.
1: Спасибо.
2: Что-то новое увидели, что-то новое узнали, посмеялись, поулыбались. Хорошо провели эти 3 часа, боже мой.
1: Прекрасно. Но если вы никогда не катались на лодке, мне кажется, стоит попробовать и начать. Потому что те, кто любит плавать на лодке, они знают, как это прекрасно. Скрип весел, покачивание на волнах и горизонт. Красивый-красивый горизонт. Так что желаем вам получить вот это самое удовольствие, как, собственно, удовольствие мы всегда получаем вместе с вами в эфире «Легких будней».
2: Все, я, Антон Шелест, друзья, буду желать вам хорошего, нескучного вечера. Пойду дальше гулять.
1: На лодочке.
2: Ага.
1: Прокатись.
2: Здесь река близко.
1: Да, да, рядышком. Ну, а я всех приглашаю снова в народно-поздравительную программу. Был бы повод, которая выйдет в 19 часов. Так что традиционное до новых встреч в эфире.
2: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни».

0: и горькая слеза упала на песок. Она была одна, он тоже одинок.
1: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси внесли изменения в Кодекс о земле. Документ подписал президент. Теперь райисполкомы могут сами принимать решения об изъятии и предоставлении земли для объектов, которые возводятся в интересах региона или страны, а облисполкомы могут определять категории лиц, которым будут выделять участки без аукциона. Это нужно для закрепления кадров на местах. Если очередники в первый раз отказались от земли по уважительной причине, им могут предложить ее повторно. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут претендовать на участок вне очереди, прописали в законе, и льготы по легализации самовольно занятых земель и самовольного строительства, срок, до которого такой участок можно приобрести в частную собственность с понижающим коэффициентом, продлили до 1 января 2028. Предполагается, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи населения. Изменения закона рассмотрели на экспертном совете при Совете Республики, передает Белта. Проект предусматривает и ряд других нововведений. Например, возможность заполнения переписных листов через интернет с помощью специального программного обеспечения. Это позволит получать данные более оперативно. Напомним, очередная перепись населения в государстве намечена на 2029 год. Вступительная кампания в Беларуси в самом разгаре. После экзаменов начнется подача документов в вузы. Абитуриент обязан предоставить их лично, но во избежание очередей, особенно в первые и последние дни приемной кампании, БНТУ первым в стране апробирует систему электронной очереди. Она будет действовать по аналогии с тем, как в банке или поликлинике. В фойе установят мониторы и сенсорные панели. Нажав клавишу и получив талон, абитуриент сможет в спокойной обстановке ожидать приглашения на подачу документов. Попытка установить мировой рекорд в Аргентине завершилась хаосом. Тысячи зрителей растащили гигантский сэндвич длиной 750 метров еще до того, как достижение успели официально зафиксировать представители Книги рекордов Гиннесса. Для приготовления рекордного блюда организаторы использовали около 1500 килограммов говядины и свыше 1000 лепешек. По расчетам, этого объема хватило бы примерно на 7000 порций. Однако процесс приготовления затянулся, и к моменту завершения работ в районе праздника собрались около 30 тысяч человек. Длительное ожидание вызвало раздражение среди гостей, которое постепенно переросло в беспорядок. Сначала через ограждение начали перелезать дети, после чего удержать людей уже не удалось.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Витебске плюс 26, в Могилеве 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruysk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Дорожная обстановка.
1: В Минске по-прежнему шестибальные пробки, самая крупная на отрезке кольцевой от Долгиновского тракта до Победителей. Здесь можно провести около 20 минут. Стоит Кальварийская, Притыцкого от Машерова до Пушкина, Независимости от Площади Победы до Ленина и Ленина от Богдановича до Кирова. По возможности лучше исключить из своих маршрутов участок МКАД от Всехсвятской до Дачной, Сурганова от Платонова до Независимости и Хоружей от Старовилинской до Червякова. На Пушкина пробка от Адоевского до Притыцкого и от Матусевича до Притыцкого. На Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и на Независимости от Купалы до Площади Победы. Сложно на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, на Широкой от Восточной до Богдановича и на Свердлова от Бобруйской до Аранской. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

своею я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: В Минске, в жилом комплексе «Минск Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
4: Стань звездой этого лета с Мила. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
5: Радио «Рокс».

Она не знает, как себя вести. Когда гляжу я на нее в упор, она считает, разошлись пути. А я иду судьбе наперекор. Плывут облака, словно вата пушистые, и в пробках машины стоят даже самые быстрые. Стал город другим, я как гость здесь непрошенный, а мы просто так помолчим, вспомним прошлое. Холодным ветром музыка звучит, но время обесценило слова.

спала. Плывут облака, словно вата пушистые, и в пробках машины стоят даже самые быстрые.

Она не знает, что ответить мне. Она не верит в глупые мечты.

плывут облака, словно вата пушистые. И в пробках машины стоят даже самые быстрые. Стал город другим, я как гость здесь непрошенный. А мы просто так помолчим, вспомним прошлое.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске готфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Готфит. Сплошное.
6: Радио.

заплутавшее счастье где-то в пути. Лишь один телефон на прощание звонит.

0: Реклама.
1: Бел Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Бел Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Бел Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Почти 33,5 тысячи абитуриентов сегодня сдавали централизованное тестирование по второму профильному предмету, передает Белта. Знания проверяли по математике, биологии, географии и иностранному языку. Последний выбрало большинство – около 18 тысяч 100 человек. Как сообщили в Министерстве образования, 4 абитуриента не смогли продолжить испытания по медицинским показаниям, удалили из аудитории 12 человек. Заключительное ЦТ состоится 5 июня. Абитуриенты напишут тесты по химии, физике, обществоведению и истории Беларуси в контексте всемирной истории. Белорусская железная дорога расширила возможности для пассажиров, которые предпочитают планировать свои поездки заранее. Нововведение касается поездов региональных линий бизнес-класса. Отныне срок предварительной продажи билетов на них увеличен более чем в 2 раза. Если раньше приобрести проездные документы можно было максимум за 20 суток до отправления состава, то теперь это можно сделать за 45 суток. Выставка «Белагра» стартовала в Минском международном выставочном центре. Она продлится по 6 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели. Всего свои достижения презентует более 570 компаний из 12 государств. Для удобства гостей главного аграрного форума разработали специальное мобильное приложение. Оно поможет быстро найти нужный стенд по интерактивной карте, покажет точное расписание встреч и полный каталог продукции. Необычный чемпионат, где главным испытанием стал не бег и не выполнение команд, а крепкий сон, состоялся в Сеуле. В городском лесу прошел первый турнир по совместному дневному отдыху для собак и их владельцев. Участники вместе со своими питомцами расположились на пуфах, шезлонгах и ковриках под открытым небом. Организаторы в это время следили за состоянием хозяев с помощью датчиков, измерявших пульс и уровень стресса. Победителем стала пара, которой удалось продемонстрировать самый глубокий и спокойный отдых. В качестве главного приза хозяин и собака получили сертификат на проживание в курортном отеле.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещание «Радио Рокс». Без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла. Днем в Витебске плюс 26, в Могилеве 25. В Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: И снова добрый теплый вечер. Он обещает быть нескучным, потому что в эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод», где звучат привет и поздравления, пожелания, хорошие слова и душевные песни. Маленькие знаки внимания, которые делают жизнь ярче, а тех, кому они адресованы, чуточку счастливее. Да и говорить искренние слова людям, которые это заслуживают, особого повода и не нужно. Так что присылайте ваши сообщения к нам в Вайбер на номер 33699-1021. Укажите, пожалуйста, имя адресата, несколько теплых слов от себя. Ну и сами не забудьте подписаться. И обязательно проверяйте ваши сообщения перед отправлением, чтобы Т9 не изменил слова. Потому что некорректно написанные сообщения мы просто не сможем озвучить в эфире. Дорогие друзья, у микрофона я, Валентина Лосовская, а вы на волне самого искреннего радио, Радио Рокс. Улыбнитесь, мы начинаем.

0: программе «Был бы повод».
1: И первое поздравление в нашей программе. Добрый вечер, Радио Рокс. Поздравьте, пожалуйста, нашего дорогого дедушку и любимого отца Василия Васильевича Сакуна с днем рождения. Дорогой наш, мы хотим поздравить тебя и сказать, как сильно мы все тебя любим. Ты наша опора и вдохновение. Желаем тебе здоровья, счастья и много-много радостных моментов. Пусть каждый день приносит улыбки и тепло. С любовью, твои самые близкие. Уважаемый Василий Васильевич, мы тоже присоединяемся к поздравлениям. И я хочу сказать, что действительно, вот такие поздравления от ваших близких дарят очень много тепла. Вот это настоящий тыл, как говорится. Василий Васильевич, искренние поздравления и от всей нашей команды. Хочется, естественно, чтобы у вас было крепким здоровье, чтобы у вас был материальный достаток, чтобы все плохое, что случалось в жизни, осталось впереди, позади, а впереди было только хорошее. Чтобы рядом с вами были настоящие, любящие, верные люди, которые вас ценят, которые вас уважают. Оставайтесь добрым и достойным мужчиной. И в любых обстоятельствах сохраняйте душевное спокойствие. Как говорят, поднимите руку и опустите. Ну, а сегодня только самое-самое лучшее пожелание в ваш адрес, потому что сегодня такой приятный, теплый вечер, и пусть для вас он будет самым запоминающимся. Ну, а для всей вашей семьи, в вашу честь, вот такая красивая песня. Так что вместе пойте, танцуйте и отдыхайте вместе с Радио Рокс.

А сейчас большой-большой привет и искренние слова поддержки для Виктора Викторовича Кондратюка. Виктор Викторович, вот что о вас пишут. Это человек, которым можно восхищаться. В свои 26 лет он держит две коровы, тёлочку и бычка на всю деревню. А это деревня Клейники Брестского района. Искреннее спасибо ему за высококачественную продукцию и человеческую отзывчивость. Это тот, кто никогда не откажет. Спасибо, что ты есть. Пожалуйста, передайте привет и слова поддержки, потому что это действительно золотой человек. И, кстати, он доит коров под ваше радио. Уважаемый Виктор Викторович, мы тоже присоединяемся к такому красивому привету, потому что в самом деле дорогого стоит вот так вот в наше время-то держать хозяйство. Нужны силы, терпение, умение. Так что вы большой молодец. И самое главное, помните, Виктор, что вы не одиноки. Помните, что рядом с вами хорошие, внимательные люди, которые вас ценят очень. И знаете, что какие бы беды в жизни ни случались, вас впереди всегда ждет только самое лучшее. Ну а вместе с Радио Рокс вы всегда почувствуете тепло людей. И тепло на сердце будет у вас всегда от хорошей песни.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
0: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
3: А можно только чудо Рекс?
0: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
4: Может быть, от бокала Бакарди.
5: Ирина Круг и Александр Круг с вашими любимыми песнями. 20 июля Молодечно и 21 июля Минск. Организаторы ГУ. Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь. И ГУ. Дворец культуры города Молодечно. 12+.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар. Базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Но сейчас прям два отличных повода, потому что милые дамы отмечают свои красивые круглые даты. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, мою дочь Анастасию Рубанову. Ей сегодня исполняется 40 лет. Я желаю здоровья, удачи, будь любимой. Всех благ тебе, мама и бабушка Зина. Уважаемая мама, я, к сожалению, не знаю, как вас зовут, но примите искренние поздравления в день 40-летия вашей дочери. Вы прекрасно понимаете, что в 40 лет жизнь только начинается. Но желаю вам с вашей Анастасией оставаться молодыми, красивыми, активными, наслаждаться тем, что вы есть друг у друга. И, конечно же, почаще встречаться вместе и отмечать дни рождения. Желаю всей семье большого-большого счастья. Анастасии, с днем рождения! Замечательный у вас сегодня праздник. И пусть этот вечер для вас будет незабываемым. Обязательно будет музыкальный подарок, но у нас еще одна красивая круглая дата. И поздравление отправляется в Могилев. И прямо из Израиля оно прилетело от Светы и Игоря. Сегодня день рождения у моей племяшки Анастасии Жужа. Ей сегодня 30 лет. Передайте для нее хорошую песню и наши поздравления. Анастасия, видите, еще одна Анастасия у нас. Поздравляем с днем рождения. Прекрасный возраст. Хочется пожелать, чтобы крылья за спиной у вас оставались всегда. Чтобы в жизни были яркие, нежные, романтические моменты. Чтобы вы этой жизнью наслаждались. И мы рады, что расстояния, благодаря нашему радио, такие большие расстояния сокращаются. И хотя бы в этот вечер в нашей программе был бы повод. Вы можете побыть вместе со Светой и Игорем. А Света и Игорь могут быть вместе с вами и отмечать ваш день рождения. Милые Анастасии, принимайте музыкальный подарок от Радио Рокс.

0: программе «Был бы повод».
1: Дорогие роксовцы, пишет вам Заяц Елена Леонидовна. Сегодня день рождения у моей старшей внучки. Ей исполнилось 19 лет. А зовут ее Полина Сергеевна Недашковская. Я хочу пожелать ей удачи, радости, успехов во всем. И пускай знает не только внучка, но и вся страна, что бабушка ее очень сильно любит. Замечательная бабушка Елена Леонидовна. Ну а вашей внучке Полине мы искренне желаем всего самого-самого доброго, потому что 19 лет – это прекрасный возраст, когда открыты все двери. Так что, Полина Сергеевна, желаем вам всегда быть влюбленной в жизнь, окруженной заботой и вниманием. И пусть каждый день приносит вам новые возможности, яркие эмоции. И пусть обязательно все задуманное сбывается легко.

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

Дорогой Рокс, хочу передать большой привет любимому и самому лучшему мужу на свете, Плеску Андрею. Я тебя очень сильно люблю. Написала Катярина. Дорогой Рокс, от всей души хочу поздравить родную сестренку Веру Иосифовну Сапун с юбилейным днем рождения. Пожелать океан здоровья, бесконечного запаса энергии и множества причин для радости, комфорта в доме, достатка на столе и душевного спокойствия. Пусть каждый день приносит только радость. Пусть болезни обходят твой дом стороной. Счастья тебе, успехов, благополучия, удачи и любви. Будь здорова и счастлива, родная сестра Диана с семьей. Передайте поздравления. Заранее благодарим. Поздравление передано Вере Иосифовне. Наслаждайтесь жизнью и слушайте хорошие песни на Радио Рокс.

0: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Как всегда, Егор передает всем слушателям и ведущим Радио Рокс привет. И продолжается сериал «Переписки» на нашем радио. Здравствуй, Радио Рокс. Хочу передать привет моему брату Денису, племяннику Алешеньке и дедушке Казимировичу. Хорошего настроения, всего самого лучшего вам. Хорошая погода, я на озере, и скоро нужно ехать домой. Пейте зеленый чай с конфетами, и не будет так жарко. Надеюсь, у вас все хорошо, написал дядя Саша и тетя Наташа. Ну и еще одно красивое поздравление. Добрый вечер, Радио Рокс. Мы ваши постоянные слушатели. Это наше самое любимое радио. Спасибо. С вашей помощью хотелось бы поздравить нашу дорогую подругу Ирину Ивановну Москалеву. У нее сегодня день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья, достатка, позитива, бесконечного счастья и неизменной удачи. И еще в придачу устойчивого благополучия. Ты достойна всего самого наилучшего. Женского счастья тебе и долголетия. И подпись «Ваши друзья Алла и Виктор Микулич».

0: программе «Был бы повод».
1: Любимое наше радио, сегодня отмечает свой день рождения Юрий Брониславович Трусевич. Родные, семья и друзья, мы все поздравляем нашего именинника и желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости побольше. Пусть все мечты сбываются. Поставьте, пожалуйста, классную песню. Огромное вам спасибо. Дорогие наши слушатели, огромное вам спасибо, что важные для вас праздники, какие-то семейные события вы проводите вместе с нашим радио и выбираете именно радио «Рокс». Значит, те слова, которые звучат на нашей волне, те песни, которые звучат на нашей волне, вам нравятся и вам с нами хорошо. Но что может быть лучше? Наши чувства взаимны. Юрий Брониславович, мы искренне всей командой тоже вас поздравляем с днем рождения и желаем вам всего самого доброго, конечно, стабильности по жизни, крепчайшего здоровья, благополучия в семье, счастья. Вот пусть люди, которых вы любите, тоже будут счастливы и благополучны, чтобы вы могли жить спокойно, могли улыбаться, почаще собираться за праздничным столом, слушать, петь хорошие песни, говорить о важном и чувствовать себя самым счастливым человеком в жизни. Ну и еще одно сообщение, дорогой Радио Рокс. Я хочу передать привет моему любимому мужу Игорю Верховодко, который в отпуске занимается стройкой и относится с пониманием к моей работе, понимает всю сложность ситуации. Солнышко, любимый мой, я тебя очень сильно люблю и не представляю жизни без тебя. Спасибо большое за понимание и поддержку. Видите, как у нас бывает искренне и трогательно на нашем радио. Ну, а теперь, как всегда, музыкальный подарок от Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Друзья, я в самом начале программы сказала, да и всегда говорю, что для хороших слов, хорошим людям не обязательно нужен повод. И вот наш слушатель под ником Прадед написал: «Мирного неба и добрых мыслей всем нам. В наше время это так важно. Спасибо вам большое за пожелание. Все взаимно». Радио Рокс, в этот солнечный день я хочу поздравить мою любимую мамочку Ольгу Лобан с днем рождения. Мамочка, пусть каждый твой день будет таким же теплым и солнечным, как сегодня, и приносит что-то новое и радует тебя приятными сюрпризами. Пусть только хорошее встречается на твоем пути, а все плохое даже близко не подходит. Желаю крепкого здоровья, удачи, веры в себя и в свои силы, и чтобы жизнь была полна приятных моментов и светлых эмоций от дочки Инны, зятя Юрия и внука Даниила. Дорогой Виктор Павлович Шундиков, от чистого сердца поздравляем вас с днем рождения. Мы много вам сказали, но вы знаете, что вы лучше. Здоровья вам и вашим близким, любви, счастья, мирного неба над головой. И пусть вас окружают только хорошие люди. С любовью к вам, семья Химакова Елены, семья Лой, семья Коршек и семья Байковых. Ура, ура, ура! Виктор Павлович, с днем рождения! Доброго вечера, уважаемые ведущие. Просим поздравить с днем рождения племянницу, сестру Жанну Валентиновну Шманай из города Борисова. Желаем тебе, дорогая, здоровья, счастья, благополучия, оптимизма. С приветом и наилучшими пожеланиями, родные и близкие, группа Антоновых из 17 человек. Ну что ж, как раз для вас и споет Юрий Антонов. А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Желаю всем крепчайшего здоровья, искренней любви. И, как всегда, до новых встреч в эфире.
3: Мы выбираем путь.
0: Наши песни.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Витебске плюс 26, в Могилеве 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
3: Добрый вечер!

0: слушал бы и слушал. Рокс.
1: К черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: В Беларуси 10 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайф».

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Витебске плюс 26, в Могилеве 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Вопрос, почему сидеет голос? Год за годом связки рвал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе,

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. Послушай меня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: В Беларуси 11 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременный дождь. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Витебске плюс 26, в Могилеве 25, в Минске воздух прогреется до 24 градусов, в Гомеле и Гродно до 23, в Бресте завтра до 22 тепла.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Доброй ночи. Радио Рокс.

Я зашел туда попить чайку. После бурной ночки вдарить по сметане и поправить силы к вечерку. Раза

называется «Приплыл». Ем теперь виагру ночью под подушкой, чтобы утолить любимый пыл. Не влюбляйтесь.

0: все одну бы ее любил. А вместо юбочки резиночка, а на любовь уж нету сил.
1: Песни для всех настроений.

услышишь нежный аромат. И тебе тогда покажется, как

за ночки врать. Ветер мчится, гонится за нами, песня его холода, тревога.

любви не сможешь. Зонт, ловишь такси, сбывшийся сон.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.
1: Конец 60-х. Москва, аэропорт. Ил-18 новый.

вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес, он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко.

0: на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?
1: Радио «Рокс».

не знаю, как быть. Больше так не могу. У кого мне спросить? Погадать.

светлой или воспоминанием. Я стану ветром, чтоб за тобою следом.

сердца до сердца и доходит. Радио.

0: смотри на меня.
1: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

осень на минутку бросив одинокий солнечный денек. Он тоскует в небе, догадаться мне бы, отчего не весел

0: Память этих прожитых лет. Память этих прожитых.
1: Жизнь хороша. И жить хорошо. Радио Рокс.
2: Твои глаза, твоя душа, бровей твоих

лежать и не уплыть в ластах. Я стихами рвал твое сердце, и ресницы хлопали часто. Было мне, наверное, лет 20, зубы белые, а шаг твердый. С кем попало, не хотел знаться. Ты красивая, а я горный. Эх,

свеча горела на столе. В подсвечнике стоят. И воск, растаявший, стекал, как горькая слеза. И черным бархатным ковром накрыла землю ночь. В глазах блестит свечи огонь. Он мысли гонит прочь. К утру сгорит, и лишь пятно напомнит мне о ней. Свеча хрупка и недолга среди больших огней. Свеча горела на столе. Ей задал я вопрос: ты хочешь, чтобы я задул тебя? Ответ ее был

отдать другим и светом озарить. Свеча живет тогда, когда она горит. Свеча, я уберу тебя подальше от злых глаз и буду нежно доставать в потоке сладких фраз. Послушай, хочешь жизнь продлю? Ты долго будешь тлеть. О нет, сказала мне свеча, мне легче умереть. Свеча живет так.

край. Далеко-далеко, ближе к быстрой реке. В том краю годы птицы летят в бесконечную даль, оставляя вопросы без ответа, кто мы на земле. Там, за туманами вдаль облака, неустанно летят, им не надо стареть. Сверху видно им так хорошо, как порой иногда. Мы спешим и стараемся все в этой жизни узнать.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился с

по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

это лишь сон, а жизнь наяву другая. И слезы порой я сам от себя скрываю. И ты не со мной, и странная боль немая. Ты стала другой, ты стала чужой, я знаю. Ты здесь, а мне не верится, что облака развеются и все ветра рассеются тогда.

0: Радио Рокс.
1: Расскажи мне, сердце, где ты прячешь боль? Отчего ты плакал?